0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: радио Югра. Реклама.
1: Участвуй в викторине «Югра вместе» и выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины югравместе.рф, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
2: 16+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 5 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Участвуй в викторине «Югра вместе». И выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины югравместе.рф, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
2: 16+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
4: Участвуй в викторине «Югра вместе» и выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины «Югравместе.рф», регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой «Югре» и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
5: 16+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Кино. Реклама.
1: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН НП 304-662-533-101-2016 год.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
3: Участвуй в викторине «Югра вместе» и выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины югравместе.рф, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
4: 16+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
6: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: show you what you're missing.
1: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: Местное время 8 часов утра. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошел с характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова. Так часто слышим выражение «развитие отношений», «отношения должны развиваться», «этапы развития отношений». В связи с этим возникают вопросы, как и куда должны развиваться отношения, и что будет, если отношения не развиваются. Эти вопросы я адресую своей гостье, психологу Елене Зиновой. А еще мы поговорим, сопровождается ли развитие болью, является ли семейная рутина развитием, и не теряем ли мы индивидуальность, когда развиваемся параллельно с партнером. Здравствуйте, Елена.
3: Здравствуйте, Рената. Здравствуйте, слушатели.
2: Тема сегодняшнего нашего разговора – как понять, что отношения развиваются. Но начать наш диалог я хотела бы от противного. Давайте сначала выясним, как выглядит застой в отношениях, когда нет развития, когда все зашло в тупик.
3: Застой в отношениях, как правило, у него есть признаки, да, по которым можно ориентироваться. Это как раз, два, три, посчитать их, да, 4, 5. И здесь очень важное место про то, что начинает меняться качество отношений. То есть, во-первых, что можно заметить, если застой в отношениях, это, как правило, история про то, что в отношениях становится или тесно, или скучно. Ну, то есть вот какие-то такие ощущения возникают, если люди очень много вместе проводят времени, как будто хочется отстраниться. Или в обратную сторону это работает, что как будто бы хочется, наоборот, порознь проводить время, да, и ну, как будто не хочется контактировать с партнером. Угу. Здесь следующий пункт, наверное, можно назвать, это отсутствие, наверное, разговоров, какого-то интереса к друг другу и возможности вообще чем-то делиться, когда у партнера или у партнеров пропадает желание поделиться тем, как прошел день, а что важного, допустим, на работе происходит, или чего он нового узнал за день, да, или какие у него там приятности были, или наоборот, неприятности случились, да. Вот как будто бы нет желания, ну, впускать в какую-то свою там интимную личностную зону человека, да, то есть И здесь очень часто на фоне этого, когда застой говорят в отношениях, да, может появляться наоборот интерес к другим людям. Ну, то есть из социума, да, и тогда...
2: Любовный интерес.
3: Может быть, любовный, может быть, просто интерес, что хочется больше с другими людьми общаться, обсуждать какие-то важные темы, нежели с партнером. Здесь тоже вот такое интересное место возникает.
2: Вы сказали, скучно либо тесно. А вот мы говорим, получается, только о здоровых отношениях. Абьюзивные здесь вылетают, там не тесно и не скучно.
3: Все отношения могут характеризоваться таким признаком. И нездоровые точно так же может такое быть, да. И в здоровых отношениях тоже может это возникать. Потому что, ну, некоторые такое плато в отношениях существует в любых отношениях, да. Там, ну, если про этапы сегодня вы упоминали, то там была как раз вот история в этапах про то, что сначала мы там, значит, знакомимся, у нас там мы изучаем друг друга, мы влюблены друг в друга, да, очень близки там. И в какой-то момент, когда поутихают наши страсти, гормоны потихонечку в норму начинают возвращаться, да, то в какой-то момент у нас такое плато возникает. Ну, то есть нам может быть спокойно. Дальше там может быть вот на фоне этого развиваться, если уж мы говорим про застой отношений, да, тему эту продолжаем, то здесь может быть какая история, что люди могут начинать. Вот мы же прошли стадию, когда мы влюблены, когда мы там идеализируем партнера, мы говорим, он какой классный, у него такие здоровские качества, и вот он такой вот всегда и то, и это делает. Здесь мы начинаем замечать недостатки. И вот застой иногда характеризуется тем, что партнеры начинают фокусироваться на недостатках.
2: Застревают на этой стадии.
3: Да, то есть они говорят, ну вот он носки раскидывает, тюбик там зубной пасты не закрывает и так далее. Ну то есть это вот какая-то история с фокусировкой на недостатках, да. А что еще здесь может быть? Здесь может быть история, вот я упомянула про то, что интерес к другим людям, которые не находятся в этих отношениях, да. Здесь может быть история про исчезновение сексуальных отношений, интима. Застой, он может характеризоваться этим, потому что люди могут в какой-то момент, поскольку нет разговоров, да, каких-то прояснений, непонятно, чем дышит другой человек, частые могут быть обиды, да, это накапливается и вот, к сожалению, может выливаться в то, что интимность исчезает. пропадает интерес как к сексуальному партнеру у кого-то или у обоих в паре. Что еще здесь характерно для застоя, это конфликты, как проходят конфликты. В застое люди могут или избегать конфликтов, ну, про то, что, знаете, как вот, ну, не трожь, да, простите, вонять не будет, да, ну, то есть вот не надо поднимать эти темы, потому что там много уже чего накопилось, может быть, какой-то эмоциональный взрыв очень сильный, да, заряженный разговор может быть достаточно, и, ну, как будто бы партнеры, ну, типа как статус-кво сохраняют, пытаются вот не трогать это. Но это нисколько не помогает отношениям, надо сказать, да. Поэтому вот история про то, что невозможность конфликты проживать конструктивно, компромиссов достигать, а не пытаться бороться за лидерство, я не знаю, там, что-то кому-то доказывать в отношениях, да. А чем характеризуются конфликты в здоровых отношениях в паре, которые действительно хочет сохранить отношения? Это история про то, что они вдвоем нацелены на разрешение ситуации, на поиск выхода из нее. Да, а не на то, что там я тебе докажу, что я тут лучше, умнее, я больше зарабатываю и так далее, я весомее, мое слово важное.
2: Как понять, что застой – это временное явление, а не уже потеря отношений, что лошадь уже сдохла? Потому что иногда ведь кажется, ну ведь все уже, все, все, все, дальше уже некуда.
3: Мне кажется, главный такой критерий вообще, как понять это вообще, наверное, попытка поговорить и желание вообще сохранять эти отношения у обеих сторон. Потому что если кто-то один хочет, на его энергии какое-то время эти отношения, этот союз еще продержится, безусловно. Он будет тянуть, он будет ресурсы вкладывать, энергию, силы, время, прикладывать там какие-то там идеи к этому месту, что вот что бы такое сделать, чтобы оживить отношения, да. Но если второй не поддерживает, то, увы, там, да, лошадь может сдохнуть. То есть здесь очень важное место. Всегда я говорю, что отношения – это всегда индивидуальная очень история, да, и каждое отношение, они уникальны, это правда, как и каждый человек. И вот здесь важное место – понимать вообще, если мы говорим про застой в отношениях, для каждого партнера застой – это какое время? Мне кажется, каждый из партнеров будет определять сам. У кого-то это может быть более короткий промежуток времени, да, допустим, там он говорит, ну вот 3 месяца я пробовала или пробовал что-то делать, нет никакого результата, да, и он определяет уже тогда, по сути. И тут тогда получается, что у второго человека он говорит, да мне нормально.
2: То есть вообще
3: я и год так могу прожить.
2: По сути, кризисы вообще могут длиться...
3: Могут. Застой это он такой вялотекущий на самом деле, да.
2: Годами.
3: Да, может годами, да, длиться.
2: Как понять, что отношения развиваются? Вот ключевой вопрос, к которому мы подобрались. Да, как выглядит прогресс в отношениях?
3: Я уже назвала ряд признаков. Да, это вот история про возможность делиться с собой. Да, про развивающиеся вообще здоровые отношения. Самый главный признак, на который я бы рекомендовала обращать внимание, это безопасность. Когда в отношениях безопасно.
2: Давайте раскроем, что за безопасность. Это где я могу рассказать вообще все, что у меня.
3: Когда вообще мне спокойно быть собой. Мне не надо кем-то притворяться. Мне не надо казаться кем-то. Мне не надо скрывать важные какие-то события в моей жизни от партнера. Мне не надо про свои чувства там молчать и не говорить, потому что их могут или обесценить, или сказать, что тебе кажется. Ну да, то есть вот такая история. То есть можно быть собой. Более того, вот, к сожалению, по опыту моей работы, я работала в разных сферах, это еще история про физическую безопасность.
2: Вот я тоже хотела подчеркнуть, да, потому что не всегда безопасно приходить
3: только
2: домой.
3: Только психологически, да, да, иногда и физически опасно это делать, да. И правда, люди могут жить в отношениях. Я сейчас не говорю про пол намеренно, потому что это может быть с обеих сторон.
2: Ну, с обеих, да, да.
3: И с мужской, и с женской стороны может быть абсолютно так.
2: Я знаю такие случаи, где женщина била мужчину. И знаете, когда мужчины в сообществе мужчин видят, что их друг или приятель или знакомый пришел с побоями, там высмеивают это. Получается, мужчина вообще остается с этим?
3: Ни с чем.
2: То есть ни с чем, да. Если женщина хотя бы может, побитая женщина, может пойти к подругам и получить сочувствие, то мужчина здесь остается вообще один на один и в растерянности.
3: К сожалению, это зачастую так, правда.
2: И он, правда, тоже сам над собой может смеяться, хотя это недопустимо абсолютно.
3: Да. Ну, правда, очень грустно в этом месте, поэтому я и говорю, что безопасность – это один из самых важных критериев развивающихся здоровых отношений.
2: Правильно ли я понимаю, если нет физической безопасности, то про эмоциональную вообще говорить не приходится. А это тянется одно за другим. Если тебя бьют дома, то вряд ли ты сможешь доверять этому человеку какие-то вещи своей биографии или какие-то уголки своей души открывать.
3: Наша психика, она, конечно, очень адаптивная, да, и тогда может просто формироваться такая психика, там такой дикий сплав, что я доверяю своему мучителю, каждый раз получаю агрессию в ответ, психологическую, эмоциональную, получаю физическую агрессию, и у меня как будто нет вариантов, к кому еще обратиться. И я снова прихожу к своему мучителю. Ну, довольно тоже, кстати, распространенная история у нас.
2: То есть может жертва доверять?
3: Может.
2: Правда?
3: Снова и снова.
2: Обалдеть.
3: Да.
2: Да, слово доверие сейчас возникло, тоже важный компонент. Помимо безопасности, скорее всего, развитие еще и зависит от доверия в семье, да, рассказать какой-то постыдный факт из своей биографии, доверить его и знать, что это все останется между нами и никуда это не пойдет дальше.
3: Более того, осуждения не встречу.
2: Да, поделиться какой-то своей фантазией в сексуальном плане, да. То есть это все признаки развития.
3: Да, и здоровых отношений, то есть, ну, они развиваются. Если я могу довериться и сказать, тогда есть варианты, что наши отношения начнут как-то меняться, да, то есть они могут улучшаться, они могут углубляться. Здесь есть всегда риск, что партнер не готов принимать предложения какие-то, да, и здесь такое важное место, как он обходится с этим, ну, в смысле, как он это выражает, что ты знаешь, я не готов к этому или не готова.
2: Насколько он бережен.
3: Насколько он бережен, да, да. И опять про безопасность мы возвращаемся в точку.
2: А если вообще ничего не делать с отношениями, не вкладываться ни финансово, ни эмоционально, не отдавать свои физические, эмоциональные, творческие ресурсы, будут ли развиваться отношения сами с собой?
3: Нет. Это однозначно.
2: Это глубокое заблуждение, мне кажется, многих мужчин, которые думают, что я уже завоевал, ведь я ведь уже там по счетам заплатил там, за воду, за свет.
3: Да. Я принес зарплату. У них есть базовые настройки, да, скажем так. Вот то, что принято в социуме у нас говорить, что мужчина должен содержать семью, жену, детей, да, то есть вот эту вот. Это финансовая безопасность, по сути, да, я здесь не буду спорить с этим местом, но кроме этого есть еще куча всего другого, и психологическая безопасность, и физическая безопасность, и финансовая безопасность, когда мужчина, допустим, он говорит, ну вот я заработал, так что ты будешь делать или там плясать под мою дудку, ты будешь делать то, что я тебе сказал. О какой мы тогда безопасности говорим в этом месте, да? И более того, вот здесь такое важное место, например, да, когда мы говорим про то, что если не вкладываться, отношения, они не смогут существовать в таком случае. Ну, в смысле, еще раз вернемся в эту точку, которую пример я приводил, да, что когда один человек вкладывается в отношения, допустим, женщина очень настроена на то, чтобы эти отношения были, и она правда будет что-то делать и делать, и может встречать, ну, в лучшем случае безразличие, в худшем отмахивание, допустим, и когда партнер говорит, что как муха назойливая, достала ты уже, не поеду я никуда, я устал, у меня выходной, я спать хочу, что ты там куда-то собралась, там, я не знаю, лезть, идти, смотреть, плыть, не пойду, не буду ничего делать, да? И тогда вот эта вот история, когда человек вроде бы с открытой душой, и вроде бы он действительно прикладывает усилия, они не нужны этому человеку, тогда здесь, ну, на каком-то ресурсе человека одного держится.
2: Вот что он чувствует в данном случае?
3: Я думаю, что много разочарования, может быть, обида у женщины.
2: Беспомощность.
3: Да. Беспомощность, может быть, да, что я, ну, я вот, я же вот и это попробовала, господи, да что надо-то, что же нужно еще сделать?
2: Мы как будто бы говорим сейчас только о женщинах, но мне кажется, что и мужчины могут испытывать нечто такое же, о чем вы сейчас сказали, но с холодной женщиной. Ну вот
3: да.
2: Я часто вижу такие пары, где она абсолютно, ну вот, с какой-то замороженной маской, даже губы не шевелятся, когда она говорит, а рядом с ней какой-то совершенно невероятный, лучистый, солнечный, смеющийся балагур. И я всегда думаю, да как же вы соединились? Если она от тебя берет, то ты-то что берешь от нее? Вот меня,
3: ну,
2: всегда вот этот вопрос...
3: Я могу только пофантазировать,
2: да,
3: на
2: давайте,
3: эту тему, на самом
2: давайте.
3: Деле. Да, это только предположение, которое не факт, что оно прям вот, ну, 100% я попадаю. Но гипотетически вот этот лучистый, солнечный мужчина, замечательный во всех отношениях, выращен примерно, верно, такой холодной мамой.
2: Тоже об этом подумала.
3: И тогда вот он просто, ну, это такая история, что он ищет.
2: Знакомая, да, история.
3: Наша психика, она правда ищет знакомое. Угу. Даже если это болезненно. Вот сегодня вы удивились, что как можно доверять тому, кто насилие применяет по отношению к тебе. Но вот в детско-родительских отношениях там очень много таких парадоксов. И тогда, да, можно бесконечно любить, искать одобрение, признание, принятие у холодной женщины, которая напоминает значимого человека из детства.
2: Верно ли это утверждение, что женщины инициируют кризисы чаще всего? И мне приходилось об этом часто слышать, что именно она раскачивает эту лодку, да, из-за своей эмоциональности. А вот если бы не было этой эмоциональности, не было этого вечного недовольства, то и кризисов-то и не было бы.
3: Очень любопытная точка зрения. Я с ней категорически не согласна. Давайте так. По мне, отношения раскачивает тот, кто считает, что эти отношения важны, эти отношения нужно сохранять, и нужно что-то делать, чтобы их сохранять. Для меня это признаки ответственности. Ну, как будто бы женщина берет на себя ответственность за то, чтобы эти отношения сохранять, улучшать, скажем так, чтобы они развивались, да? Uh-huh. И вот здесь это важное место для меня. Женщина эмоциональна, и она будет такой, ну, в смысле, ну, про холодных, когда женщин мы говорим, да, вот сегодня упомянули таких, да, с такими, правда, довольно тяжело. Да, они выращены, ну, в концепции, что рациональное важнее, нужно головой думать, эмоции нужно придержать. И вот здесь такое важное место, что мы, ну, биологически так созданы, мы заточены на то, чтобы быть эмоциональными, на то, чтобы у нас гормональный фон был такой, мы принимающие, мы поддерживающие, ну, ровно потому что, ну, биологически функция выносить ребенка, вырастить ребенка, вот этого младенца, который еще не понимает, что он хочет, и плачет, и мама интуитивно, потому что она очень эмоциональна, эмпатична, она понимает, она догадывается, что ребенку дать, да, то ли грудь ему дать, то ли подгузник поменять, то ли на ручки взять и поулыбаться ему. Вот это все природой заложено в нас. Если это все забрать у женщины, тогда это будут мужчины.
2: Вот так.
3: Я не очень понимаю тогда, зачем мужчинам жить с мужчинами. Ну, мы правда так созданы, это биологически обусловлено. Если мужчина хочет изменить женщину, чтобы она перестала быть женщиной, тогда мне непонятно, зачем она ему нужна.
2: У нас сейчас пауза небольшая. Мы продолжим после паузы говорить о мужчинах и о женщинах. Напомню, я Рената Гасанова и моя гостья, психолог Елена Зинова. Мы говорим о развитии отношений. После паузы мы продолжим.
1: Наше личное.
0: Радио Югра. Реклама.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 5 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Участвуй в викторине «Югра вместе» и выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины югравместе.рф, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
6: 16+.
7: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
7: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
0: Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52. Радио.
9: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
2: Мы вновь с вами, я Рената Гасанова, со мной в студии психолог Елена Зинова. Мы говорим о развитии отношений мужчины и женщины. Вот такой у меня вопрос. Я очень часто, как-то вот, я не знаю, люди доверяют мне, может быть, я не знаю, слушать умею, доверяют какие-то свои очень хорошие и интересные истории, рассказывают о своей жизни. Я всегда с любопытством, с большим интересом слушаю. И у меня складывается вот, на фоне этих всех рассказов, да, определенное какие-то мнения. И вот у меня сложилось мнение, что мужчины не верят в кризисы. Я ни разу не слышала от мужчины, что вот у нас был кризис, и я предпринял то-то и то-то. Вот я ни разу не слышала. Я спрашивала, а что ты сделал? Ответ там, да что я сделал? Забухал. Или что сделал? Я уже развелся. И у меня возникает вопрос, почему так? Мальчиков же воспитывают в парадигме «есть проблема, действуй». И казалось бы, вот, как раз вот она проблема, действуй, решай. Почему тогда вот такая странная позиция у мужчин? Если мы посмотрим на женщин, ну та же самая, например, рутина в сексе. Кто начинает кружевное белье бегать, искать, покупать? Кто начинает записываться на все эти курсы 18+, записываться к психологам, сексологам? Кто начинает вот это вот движение?
10: Бить тревогу,
2: начинать что-то действовать, спасать семью. Почему так?
3: Ну, мне кажется, я в предыдущем отрывке программы говорила про ответственность, да, кризис для мужчины, да, я думаю, что это какая-то социальная история. Ну, сейчас вот с бензином сложно, это кризис.
2: То есть то, что вовне,
3: да,
2: это мы решаем.
3: Инфляция сильная, угу. Да, это кризис.
2: Фокус внимания туда.
3: Да, да. Если мы говорим про отношения, то, ну, я думаю, что для них что-то такое, да, что есть представление о том, что, возможно, это все там, ну, там, у нее настроение плохое, ПМС, к примеру, там, или еще mm-hmm. что-то случилось, да. Ну, не знаю, я уставать на работе стал, да, поэтому как-то у нас меньше интима стало. И вот здесь такое интересное место, что как будто бы идентифицировать это как кризис решается женщина. Ну, вот мы сказали, да, что почему женщины чаще это инициируют. Потому что как будто бы ответственность на них все-таки. И вот здесь такое важное место, что... Зачастую, если мы говорим про мужчин, которые вот, ну, воспитываются в парадигме, что кризис нужно что-то делать, решать, да, то это история про то, что если они еще хотят оставаться в этих отношениях, они будут действительно навстречу идти, чего-то пытаться делать, какие-то действия предпринимать и соглашаться на что-то. Возможно, даже инициативу в чем-то проявлять. Угу. Если же, ну, как будто у них там что-то случилось, что они пересмотрели свои взгляды на то, что эти отношения ценны, важны, тогда действительно и развод может следовать, да, ну, потому что, ну чего, я все, мне больше не надо, я закончил.
2: Личностные мужские кризисы. Тоже, наверное, мужчины слабо понимают, что это происходит с ними. Кризис 3 лет, да, там, угу. 7, потом еще переходный подростковый кризис. На этом не заканчивается. Там угу. еще кризис среднего возраста. Да. Я прекрасно помню, как я его сама проходила. Мужской личностный кризис. Почему-то происходит вот что. Мужчина начинает повторять какой-то знакомый паттерн. Вот ему здесь, на месте, он влетел в этот личностный кризис, а ему не подходит ни вот эта женщина, ни вот эта семья. Как правило, он начинает проецировать туда, не mm-hmm. на себя, а туда. Вот эта женщина, я просто не ту выбрал.
3: Да?
2: Выберу другую, ну, не знаю, помоложе, покрасивее. И повторяет то же самое. Садит сосну, строит дом, рожает mm-hmm. сына. Опять влетает в какой-то кризис и опять повторяет то же самое. И мужчина в течение жизни может вот таких историй повторить, ну, 4.
3: Угу. Если он долгожитель.
2: Долгожитель, да. И главное, еще и социально одобряемое, понимаете, это поведение такое, да, ему, думаю, молодец, мужик, сколько семей-то поднял. Да,
3: детей-то
2: сколько
3: поднял.
2: Поднял, да. Сосен-то сколько ты вырастил. Да. Да. Но вот у меня лично складывается ощущение, не знаю, как там мужчины себя чувствуют, я так вижу, что, вы знаете, вот этот ослик, который жернова крутит и по кругу ходит, такой грустный ослик, что ослик-то не совсем счастлив. Это про развитие. Вроде человек развивается, но как будто бы по кругу.
3: Ну, я, наверное, здесь все-таки поспорю с вами, Дело в том, что развитие – это, как правило, история, она предполагает действительно витки. Вот эти, которые, ну, там сейчас зрители не видели, но вы руками рисовали круги такие, да? И предполагается, что это поступательное движение имеет, да? Что каждый раз, когда человек попадает в похожую ситуацию, он по-другому ее разрешает.
10: Ах, вот как.
3: Да, не то же самое, потому что когда то же самое, это замкнутый круг, там нет развития. Это он просто действительно, как вы говорите, грустный ослик, который ходит по кругу. А если мы говорим про развитие, это, ну, такое поступательное наверх движение, когда каждый раз...
10: А вы спираль сейчас показали.
3: А спираль это наверх движение, потому что...
10: То есть я зря переживаю.
3: Ну, я не знаю, зря, не зря. Но у меня, у психологов, такое представление вообще о развитии. Это когда мы по-новому лучшие варианты находим и, собственно... Не обязательно даже разрушать отношения, можно улучшать те, которые существуют на данный
10: момент.
3: Вот
10: я это и хотела. Я хотела развернуть в то, что зачем же ты бежишь куда-то, почини здесь.
3: Ну, потому что или нет понимания, как чинить, или нет ресурсов на то, чтобы чинить. Потому что это все равно вкладывание сил.
10: Но для этого мы и существуем с вами.
3: Да,
10: рассказываем, просвещаем, стараемся. Еще один вопрос. Мы развиваемся только тогда, а это нам уже дает такой посыл популярная психология, мы развиваемся только тогда, когда мы готовы отпускать друг друга на время. А так ли это? Или это миф?
3: Ну, то есть... Я не знаю, что подразумевается по отпусканиям, это жить раздельно.
10: Не цепляться, не держать. Не цепляться. Я тебя люблю, но я тебя не удерживаю. Вот такой посыл.
3: Ну и непопулярная тоже научная психология. Тоже
10: то
3: ну она, смотрите, какая точка зрения, что мне в отношениях с тобой должно быть так же хорошо, как и вне отношений с тобой.
10: Я с тобой счастлива, и без тебя я тоже счастлива.
3: Да, да. То есть мне с тобой так здорово, и я пошел там свои дела делал, мне там тоже было здорово. И я хочу возвращаться к тебе, потому что мне с тобой здорово. Это правда так. А здесь такой важный нюанс про отпускание. Здесь, наверное... Я добавлю, что есть такая точка зрения, что у партнеров должны быть свои какие-то интересы. Это не обязательно 24/7 быть рядом. Mm-hmm. Это правда так. И при этом, вот, да, если мы говорим про более-менее здоровые отношения, то да, я там поехал на рыбалку, там провел время отлично. Я так соскучился, я хочу тебя увидеть. Звоните, говорит, милая, я тебе рыбу везу. Готовься. Сейчас будем, я ее почистил, я почистил ее для тебя. Угу. Будем готовить.
10: Девчонки, узнаете своих мужчин? Я вот такие, кстати, истории часто слышу, да, что я почистил там на берегу, все быстро чик-чик-чик сделал.
3: Только приготовил.
10: У нас же молодые люди растут вот в лесу фактически, даже мы все росли так, да, у реки, поэтому обращаем на это внимание. Приходит, чмокаем его, обнимаем, целуем, радуемся.
3: Да, встречаем.
10: Встречаем. Можно ли считать отношения развивающимися, если они становятся спокойнее? Ну вот меньше страстей, меньше конфликтов. Мы говорили про застой, но вот здесь вот есть некий нюанс, некий такой оттенок, который, ну, мне кажется, нужно обсудить. Но при этом оба чувствуют, что комфортно, уверенно, но нет страстей, нет вот этих вот пары из ушей, да, или как?
3: Мне кажется, можно и без пары из ушей жить, если действительно безопасно, если можно... поговорить на любую тему, эмоциями поделиться, если можно строить совместные планы какие-то, эти планы реализовывать. И, ну, кайфово время проводить. Он отлично планирует отпуск, я классно с ним путешествую, чего бы нет. И вот здесь важное место про спокойствие, да, что невозможно прожить в отношениях с другим человеком без конфликтов. Ну, это какая-то иллюзия на самом деле. Угу. Потому что у нас могут возникать недопонимания в любой момент. Да? Мы можем достаточно хорошо изучить другого человека, понимать, предугадывать даже где-то его реакции, да, но чтобы совсем без конфликтов нет. Но вот как мы эти конфликты проживаем и разрешаем, да, сказать, слушай, мне сейчас очень обидно было то, что прозвучало, или там, что ты не учел, не спросил меня, когда вот это решение принимал, или не спросила, да, я не буду сейчас акцент на поле, опять же, делать на гендере. Поэтому вот эта история про спокойствие, мне кажется, здоровые отношения, они как раз и отличаются тем, что мы не как на вулкане живем. Угу. Нам как раз безопасно и спокойно домой приходить.
10: Мне кажется, очень важно как раз-таки не спутать приятный штиль с застоем.
3: Да.
10: Потому что, ну, можно и дров наломать.
3: Ну, мы сегодня назвали признаки застоя. Мне кажется, можно на это вполне себе ориентироваться.
10: Мы уже скоро закончим. Я хочу еще вот пару вопросов. Часто говорят, что отношения — это работа. Ну, как понять, когда работа становится токсичной и неразвивающей, а где грань, где мы стараемся и мы жертвуем собой?
3: Классное место. Вот вопрос про жертвовать собой. Угу. На самом деле, мне кажется, каждый человек, когда он начинает жертвовать собой, он начинает это чувствовать. У нас есть три уровня. Есть телесный уровень, есть эмоциональный уровень, есть, ну, скажем так, уровень мысли, интеллекта, да, разума. И вот здесь важное место, когда мы начинаем жертвовать собой, мы правда будем сильно напряженными, уставшими, да, потому что мы что-то делаем сверх своих возможностей, да, мы что-то такое прям надрываем свое тело. Эмоционально там действительно будет такая и усталость, может быть, да, и может быть, вот как я сегодня приводила пример, когда я там приготовила там нам такую культурную программу на эти выходные, он говорит: да я просто выспаться хочу, отстань от меня, у меня выходной, я хочу полежать на диване, да. И вот это вот, когда я там жертвую собой, там я время потратила, я там деньги потратила, билеты купила, например, да, причем из своих кровных, которые заработала там, или из премии какой-то, да. И вот это место, там и обида может быть действительно, и разочарование, и беспомощность, может быть, мы сегодня это называли, да. Ну и усталость, мне кажется, самое такое будет базовое, что я так много, и у меня уже нет сил. Вот. И, ну, мысли, конечно, тоже будут сопутствовать. Ну, в смысле, ради чего тогда я это делаю? Я столько усилий приложила. И здесь такое важное место на самом деле. Если мы жертвуем, то вот хотя бы на уровне мысли себе задать вопрос, а ради чего, правда? Чтобы что? И, ну, чем хороши отношения? Мы же хотим, ну, каких-то взаимных отношений, да? Если мы даем, то в ответ берем что-то, да? То есть, ну, не бывает, чтобы мы все время донором выступали. Поэтому эта история, ну, задать себе тоже на уровне мысли, а что я тогда получаю от этого? Ради чего я жертвую? Ну, что я получаю? Ну, в смысле, мне нравится быть жертвой. Тогда признать это, окей, я жертва. И я так живу. В этом смысл моего существования. Да, ну вот как? Тоже тут такое важное место. Прям такие, мне кажется, важные должны быть размышления по поводу того, чего я такое делаю. Замечать свое физическое состояние, эмоции, ну и, конечно, мысли анализировать.
10: Про индивидуальность. Часто пары начинают копировать друг друга. Манеры, интересы, даже речь. Это порой так бросается в глаза. Это знак развития или наоборот, я не знаю, потерянной какой-то индивидуальности?
3: Там все зависит от того, ну, в какой форме это... Ну, я сейчас назову это гештальтистским термином, это называется слияние, и подстройки это называется в психологии. Когда мы, находясь рядом со значимым для нас человеком, начинаем сливаться с ним, да, допустим, он хочет там, я не знаю, кофе попить, я тоже вдруг думаю, надо попить кофе. Я, наверное, тоже хочу, да? Когда наши желания сливаются, когда мы начинаем в какой-то момент там думать, я, наверное, не знаю, чего я хочу. Пойду спрошу у партнера. Вдруг он определит, что я хочу, да? Ну, вот эта слиянческая история. И подстройки — это когда мы, чтобы быть принятыми, мы начинаем действительно одеваться как-то вот, как нравится другому человеку, да? Какие-то словечки использовать, выражения речевые можем, фразы использовать, да. Можем какую-то мимику определенную показывать, там демонстрировать, и тогда человек смотрит, и ему вроде как нравится, да. И если это действительно происходит, вот как я назвала, я не знаю, чего я хочу, пойду спрошу другого. И это уже тревожный звоночек.
10: Mm.
3: Потому что слияние до определенной степени, оно здорово и нормально. Ну, мы не можем не находиться в слиянии, будучи в отношениях. Но оно не должно быть всепоглощающим, да? То есть определить, чего я хочу, все-таки должна эта способность оставаться. И тогда индивидуальность, да, ну, там, это может быть какая-то история про то, что, да, я знаю, что моему партнеру там нравится, когда я надеваю там синее платье шелковое, да? А мне оно не нравится. И, например, там, я не знаю, надеть что-то, что мне нравится, ну, с каким-то там элементом, который ему нравится. То есть вот эта вот история, когда какие-то варианты подбираются, чтобы, да, и мне было хорошо, и другому было хорошо.
10: У нас время уже, да, подошло к концу, и вот, знаете, я сейчас как-то так анализирую весь наш разговор, да, все полчаса, которые мы с вами говорили. Мы не давали с вами каких-то четких рецептов, да, но мы с вами дали направление, куда думать.
3: Смотреть,
10: да. И мне кажется, это очень полезно, проанализировать, в какой точке сейчас наши отношения, что я делаю для своих отношений, что партнер делает, а если у нас где-то какие-то дефициты, где-то мы проседаем, как мы вместе можем это решить?
3: Вместе. Это ключевое слово.
10: Спасибо вам большое. Наш разговор подошел к концу. Выпуски этой программы можно послушать на странице «Радио Югра» в социальной сети ВКонтакте в разделе «Подкасты». С вами были психолог Елена Зинова. Программу вела Рената Гасанова. До встречи.
3: Всего хорошего.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.

0: Участвуй в викторине «Югра вместе» и выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины югравместе.рф, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
1: 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Участвуй в викторине «Югра вместе» и выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины yugravmeste.rf, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
2: 16+.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
2: Здравствуйте, в эфире программа «По дороге безопасности». Меня зовут Даша Князова. Сегодня будем говорить о нетрезвых водителях. Каждое 10-е ДТП в стране совершает нетрезвый водитель. И последствия бывают разными. Кто-то теряет права, кто-то свободу, а кто-то собственную или чужую жизнь. В студии представитель управления госавтоинспекции МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре. Сегодня поговорим о том, как не подставить крест на своих правах и не перечеркнуть будущее одной необдуманной поездкой. И вообще, помните, алкоголь и руль – вещи абсолютно несовместимые. Но почему-то каждый раз приходится напоминать об этом снова и снова. Сегодня мы будем говорить о вещах, которые ошибок не прощают. И о тех людях, кто садится за руль после рюмочки, и о тех, кто считает, что пара бокалов вообще не помешает. Итак, давайте поговорим о том, как часто нетрезвые водители становятся все-таки виновниками аварии здесь у нас в Югре.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Дарья. Если брать статистику управления ГАИ, в текущем году у нас в округе зарегистрировано более 11 тысяч дорожно-транспортных происшествий, и порядка 250 произошли по вине водителей в нетрезвом состоянии. Ну, где-то процента 2,5 получилось от общего числа ДТП. Вот особого внимания заслуживает ДТП, которые, скажем так, мы их называем учетные дорожно-транспортные происшествия, ДТП с пострадавшими. Это те дорожно-транспортные происшествия, в которых погибли или были ранены люди. И таких ДТП у нас произошло 62 в текущем году по вине водителей именно в нетрезвом состоянии. Напомню, всего 734 дорожно-транспортных происшествия. И здесь, как мы можем заметить, процент уже составил 8,6, то есть в 4 раза выше. Угу. То есть это, скажем так, практика показывает, что водители в нетрезвом состоянии совершают тяжкие ДТП. И вот в указанных дорожно-транспортных происшествиях у нас в текущем году 24 человека погибли и 96 получили ранения. Ну и в связи с этим мы принимаем необходимые меры.
2: Ну, о мерах мы обязательно сегодня еще поговорим. Вот, Евгений, скажите, правда ли, что опытный инспектор может распознать нетрезвого водителя еще до остановки? Ну, не знаю, по какой-то одной манере езды. Может быть, по какому-то взгляду. Как вообще это происходит?
3: Бывают разные факторы, по которым, скажем так, опытный инспектор дорожно-патрульной службы или сотрудник госавтоинспекции может распознать нетрезвого водителя, который, скажем, неосознанно совершает те ошибки, которые водители в трезвом состоянии, он бы просто не сделал. Где-то может выехать на встречную полосу, где-то зацепить бровку, повернуть, совершить очевидное нарушение правил дорожного движения, превысить скорость, неуверенно
2: вести себя на дороге.
3: В конце концов, ночью ехать без света, это может когда нетрезвые водители. Зачастую эти факторы именно и показывают, что водители, находится в измененном состоянии.
2: И, скорее всего, в момент, когда представитель госавтоинспекции останавливает такого водителя, скорее всего, он точно нетрезвый. Вообще, существует ли допустимая доза алкоголя за рулем? Знаете, вот очень многие говорят, ой, выпью безалкогольного пива или там выпью, квас, кефир, что там будет? Вообще вот, а в этих напитках, насколько мы знаем, тоже присутствует какой-то процент алкоголя. Так вот, что касается допустимой дозы, она вообще существует? И немного давайте поговорим про освидетельствование. Об этом процессе подробнее.
3: А что касается допустимой доли, у нас предусмотрено законодательством это 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха, либо 0,3 грамма на литр крови. Но это в зависимости от того, как проходит освидетельствование. Если, допустим, человек получил ранение в дорожно-транспортном происшествии, соответственно, у него берут кровь, показывают концентрации алкоголя в крови. Вот. И вот именно вот эта допустимая, скажем так, в кавычках, норма, она и предусматривает погрешность приборов. Вот тот же самый, как вы говорите, квас, кефир.
2: То есть они могут показать, и здесь как таковая ответственность не наступает. Правильно понимаю?
3: Если будет, грубо говоря, 0,14-0,15 миллиграммов, покажет алкотестер, конечно, не будет.
2: Но это вот, как говорится, на месте освидетельствования, да? Еще и освидетельствование, которое происходит в медучреждениях. Вот доставляют сотрудники ДПС в учреждение при подозрении на алкоголь или там на какое-то другое опьянение, наркотическое.
3: Либо просто при несогласии с результатами опьянения.
2: Тогда здесь как этот процесс происходит? Вот прям подробно давайте вот по пунктам, что ли, да, расскажите, как это все происходит.
3: Водитель доставляется в медицинское учреждение, есть порядок, предусмотренный, скажем так, Минздравом и МВД России. В случае подозрения проводится исследование выдыхаемого воздуха на содержание паров алкоголя. При получении положительного результата показал, допустим, тот же самый алкотестер, поверенный, то есть в сертифицированной клинике. Через 15-20 минут проводится дополнительное свидетельство. То есть порядок предусмотрен приказом Минздрава. И заключение о состоянии алкогольного опьянения принимается именно по результатам двух этих попыток, скажем так. Вот. А если, как мы с вами уже говорили, то есть человек получил ранение, либо наркотическое опьянение, либо какое-то токсическое, тогда проводятся химико-токсикологические исследования. Берется пробу биологического материала, это может быть моча, кровь, то есть различные есть, скажем, эти, и проводится...
2: Точно такие же мероприятия.
3: Да, проводится освидетельствование, оно проходит чуть дольше, то есть пока, скажем так, различные там же применяются там химреактивы.
2: Ну да,
3: там,
2: понятно, да, все да, это да. уже
3: То есть сама процедура, да, это уже это, и нам выдается акт.
2: Вот, Евгений, вы немножечко затронули тему отказа от прохождения этой процедуры. Я правильно понимаю, если водитель, ему предоставляется право, значит, пройти это медосвидетельствование, он отказывается от этой процедуры, автоматически становится виновен в том, что он в нетрезвом состоянии? Или же все-таки тоже есть какие-то там...
3: Там не то, что в нетрезвом состоянии, есть ответственность за отказ от медицинского свидетельства, статья 12.26, часть 1. Там санкции, грубо говоря, аналогичные.
2: Если
3: статья
2: бы ты...
3: 12.8, да, да. Да,
2: то есть, получается, да. нет смысла упираться, как говорится, да, и биться головой о стену, а лучше пройти медосвидетельство, тем более, если ты уверен в том, что ты абсолютно чистый, трезв.
3: Ну, по сути, да. Ну, каждый выбирает для себя, то есть свою позицию выбирает сам.
2: Давайте разберем ситуацию, когда водитель попал в дорожно-транспортное происшествие, стресс, все понятно, ждет наряд ДПС, и чтобы вот этот стресс снять, он прибегает к тому, что выпивает алкоголь. А будет ли он в этом случае привлечен к ответственности за... Ну, пьяное вождение получается.
3: Я еще раз скажу, скажем так, о том, что есть пункт правил 2.7 ПДД Российской Федерации, согласно которому водителю запрещается употреблять алкогольные напитки, наркотические, психотропные вещества после совершения ДТП, к которому он причастен, до проведения освидетельствования состояния опьянения. Ну, соответственно, если водитель, там, грубо говоря, разволновался после ДТП или решил, скажем так, сгладить стресс, да, снять стресс, употребил алкоголь в ожидании прибытия сотрудников, он подлежит привлечению к административной ответственности по части 3 статьи 12.27. Вот санкция предусматривает штраф 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.
2: Давайте сейчас тогда еще немного подробнее остановимся на вопросе ответственности, которая грозит водителю за то, что он сел за руль в нетрезвом виде. Вот прям по пунктам. Сколько, когда, какой штраф?
3: Ну, по сути, статья 12.8 предусматривает за управление в нетрезвом состоянии штраф в размере, опять же, 45 тысяч рублей и лишение права на срок от 1,5 до 2 лет. То есть фактически санкции аналогичны как за отказ от медосвидетельствования, так и за употребление, скажем так, веществ алкогольных, там, наркотических, токсических после дорожно-транспортного происшествия.
2: Хорошо, а если так случилось, что человека лишили права управления автомобилем за нетрезвое вождение, но он, как говорится, махнул рукой и все равно повторно сел за руль, опять же пьяным, и опять,
3: виде,
2: же,
3: да.
2: и опять же без прав. Здесь какие санкции?
3: Ну, здесь опять же у нас идет статья Уголовного кодекса. 200,
2: уже уголовная,
3: да,
2: получается.
3: Уголовный кодекс 264 прим. 1. И там идет уже вплоть до лишения свободы, и там уже и штрафы повыше, если не ошибаюсь, до 500 тысяч рублей.
2: Нормальненько так.
3: Да,
2: Ну и в завершение разговора сегодняшнего давайте поговорим о том, какие мероприятия проводит госавтоинспекция для предотвращения нарушений, которые связаны с управлением транспортом в состоянии алкогольного опьянения.
3: В целях профилактики нетрезвого вождения госавтоинспекция реализуется комплекс мер. Вот он достаточно разносторонний, это начиная как от стандартных, там, можно сказать, профилактических рейдов, там допинг-контроль в ночное время, по выявлению водителей в нетрезвом состоянии, так и профилактической составляющей, то есть различные кампании, там «Не пей за руль» или «Нетрезвый водитель». То есть агитационная составляющая
2: тоже присутствует.
3: Тоже присутствует. Здесь у нас и массовые проверки находятся. И зачастую мы говорим о том...
2: Вот я только хотел спросить, а госавтоинспекция оповещает, да?
3: Да, конечно. Вот массовые проверки, они, скажем так, нацелены на то, чтобы люди знали, что их проверят. То есть мы такого-то, такого-то, госавтоинспекция там в субботу вечером будет проводить... массовую проверку на управление транспортом в нетрезвом состоянии, когда фильтруется 100% потока.
2: А как вам кажется, а если не предупреждать водителей о том, что госавтоинспекция в рейд выходит, будет больше тех, кто позволит себе сесть за руль в нетрезвом виде, или это не играет значения?
3: Ну, у нас же самое главное, то есть, ну, не составить протокол, не написать штраф там какой-то, не лишить водителя. Профилактическая составляющая — это основное. Ведь чем меньше будет, скажем так, нетрезвых водителей на дороге, тем для безопасности дорожного движения лучше.
2: Конечно, конечно. Мы говорили сегодня о нетрезвом вождении. В студии сегодня был представитель управления госавтоинспекции МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре. Спасибо, до свидания.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
0: Радио Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.
4: Вкус Югры в центре Сургута. 12 и 13 сентября на центральной площади Сургута окружная выставка-ярмарка «Товары земли Югорской» совместно с фестивалем «Русское лето» за Россию. Более 150 производителей со всего округа. Приходите, покупайте Югорское. Ждем вас 12 и 13 сентября на пересечении Университетской и Ленина. Организаторы выставки-ярмарки, Департамент промышленности Югры и Фонд развития Югры при поддержке правительства округа. 0+.
5: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 5 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8-800-200-0020. Твой голос. Сила России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН П-304-662-533-101. 2016 год.
2: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионально. Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
3: Вкус Югры в центре Сургута. 12 и 13 сентября на центральной площади Сургута окружная выставка-ярмарка «Товары земли Югорской» совместно с фестивалем «Русское лето» за Россию. Более 150 производителей со всего округа. Приходите, покупайте Югорское. Ждем вас 12 и 13 сентября на пересечении Университетской и Ленина. Организаторы выставки-ярмарки, Департамент промышленности Югры и Фонд развития Югры при поддержке правительства округа. 0+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
0: Радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Участвуй в викторине «Югра вместе». И выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины югравместе.рф, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
6: 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
5: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН П. 304-662-533-101. 2021 год.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 5 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
7: Участвуй в викторине «Югра вместе». И выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины югравместе.рф, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
8: 16+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Участвуй в викторине «Югра вместе». И выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины югравместе.рф, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
5: 16+.
6: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРНП 304-662-533-101, 2016 год.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: Местное время 12:00. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова. Так часто слышим выражение «развитие отношений», «отношения должны развиваться», «этапы развития отношений». В связи с этим возникают вопросы, как и куда должны развиваться отношения, и что будет, если отношения не развиваются. Эти вопросы я адресую своей гостье, психологу Елене Зиновой. А еще мы поговорим, сопровождается ли развитие болью, является ли семейная рутина развитием, и не теряем ли мы индивидуальность, когда развиваемся параллельно с партнером. Здравствуйте, Елена.
3: Здравствуйте, Рената. Здравствуйте, слушатели.
2: Тема сегодняшнего нашего разговора – как понять, что отношения развиваются. Но начать наш диалог я хотела бы от противного. Давайте сначала выясним, как выглядит застой в отношениях, когда нет развития, когда все зашло в тупик.
3: Застой в отношениях, как правило, у него есть признаки, да, по которым можно ориентироваться. Это как раз 2-3 посчитать их, да, 4-5. И здесь очень важное место про то, что начинает меняться качество отношений. То есть, во-первых, что можно заметить, если застой в отношениях, это, как правило, история про то, что в отношениях становится или тесно, или скучно. Ну, то есть вот какие-то такие ощущения возникают, если люди очень много вместе проводят времени, как будто хочется отстраниться. Или в обратную сторону это работает, что как будто бы хочется, наоборот, порознь проводить время, да, и, ну, как будто не хочется контактировать с партнером. Угу. Здесь следующий пункт, наверное, можно назвать, это отсутствие, наверное, разговоров, какого-то интереса к друг другу и возможности вообще чем-то делиться, когда у партнера или у партнеров пропадает желание поделиться тем, как прошел день, а что важного, допустим, на работе происходит, или чего он нового узнал за день, да, или какие у него там приятности были, или наоборот, неприятности случились, да. Вот как будто бы нет желания, ну, впускать в какую-то свою там интимную личностную зону человека, да, то есть и здесь очень часто на фоне этого, когда застой говорят в отношениях, да, может появляться наоборот интерес к другим людям. Ну, то есть из социума, да, и тогда как-то
2: любовный
3: там...
2: интерес.
3: Может быть, любовный, может быть, просто интерес, что хочется больше с другими людьми общаться, обсуждать какие-то важные темы, нежели с партнером. Здесь тоже вот такое интересное место возникает.
2: Вы сказали скучно, либо тесно. А вот мы говорим, получается, только о здоровых отношениях. Абьюзивные здесь вылетают, там не тесно и не скучно.
3: Все отношения могут характеризоваться таким признаком. И нездоровые точно так же может такое быть, да. И в здоровых отношениях тоже может это возникать. Потому что, ну, некоторая такая плата в отношениях существует в любых отношениях, да. Там, ну, если про этапы сегодня вы упоминали, то там была как раз вот история в этапах про то, что сначала мы там, значит, знакомимся, у нас там мы изучаем друг друга, мы влюблены друг в друга, да, очень близки там. И в какой-то момент, когда поутихают наши страсти, гормоны потихонечку в норму начинают возвращаться, да, то в какой-то момент у нас такое плато возникает. Ну, то есть нам может быть спокойно. Дальше там может быть вот на фоне этого развиваться, если уж мы говорим про застой отношений, да, тему эту продолжаем, то здесь может быть какая история, что люди могут начинать. Вот мы же прошли стадию, когда мы влюблены, когда мы там идеализируем партнера, мы говорим, он какой классный, у него такие здоровские качества, и вот он такой вот всегда и это делает. Здесь мы начинаем замечать недостатки. И вот застой иногда характеризуется тем, что партнеры начинают фокусироваться на недостатках.
2: Застревают на этой стадии.
3: Да, то есть они говорят, ну вот он носки раскидывает, тюбик там зубной пасты не закрывает и так далее. Ну то есть это вот какая-то история с фокусировкой на недостатках, да. А что еще здесь может быть? Здесь может быть история, вот я упомянула про то, что интерес к другим людям, которые не находятся в этих отношениях, да. Здесь может быть история про исчезновение сексуальных отношений, интима. Застой, он может характеризоваться этим, потому что люди могут в какой-то момент, поскольку нет разговоров, да, каких-то прояснений, непонятно, чем дышит другой человек, частые могут быть обиды, да, это накапливается и вот, к сожалению, может выливаться в то, что интимность исчезает. пропадает интерес как к сексуальному партнеру у кого-то или у обоих в паре. Что еще здесь характерно для застоя, это конфликты, как проходят конфликты. В застое люди могут или избегать конфликтов, ну, про то, что, знаете, как вот, ну, не трожь, да, простите, вонять не будет, да, ну, то есть вот не надо поднимать эти темы, потому что там много уже чего накопилось, может быть, какой-то эмоциональный взрыв очень сильный, да, заряженный разговор может быть достаточно, и, ну, как будто бы партнеры, ну, типа как статус-кво сохраняя, пытаются вот не трогать это. Но это нисколько не помогает отношениям, надо сказать, да. Поэтому вот история про то, что невозможность конфликты проживать конструктивно, компромиссов достигать, а не пытаться бороться за лидерство, я не знаю, там, что-то кому-то доказывать в отношениях, да. А чем характеризуются конфликты в здоровых отношениях в паре, которые действительно хочет сохранить отношения? Это история про то, что они вдвоем нацелены на разрешение ситуации, на поиск выхода из нее, да, а не на то, что там я тебе докажу, что я тут лучше, умнее, я больше зарабатываю и так далее, я весомее, мое слово важное.
2: Как понять, что застой – это временное явление, а не уже потеря отношений, что лошадь уже сдохла? Потому что иногда ведь кажется, ну ведь все уже, все, дальше уже некуда.
3: Мне кажется, главный такой критерий вообще, как понять это вообще, наверное, попытка поговорить и желание вообще сохранять эти отношения у обеих сторон. Потому что если кто-то один хочет, на его энергии какое-то время эти отношения, этот союз еще продержится, безусловно. Он будет тянуть, он будет ресурсы вкладывать, энергию, силы, время прикладывать там какие-то там идеи к этому месту, что вот что бы такое сделать, чтобы оживить отношения, да. Но если второй не поддерживает, то, увы, там, да, лошадь может сдохнуть. То есть здесь очень важное место. Всегда я говорю, что отношения – это всегда индивидуальная очень история, да, и каждое отношение, они уникальны, это правда, как и каждый человек. И вот здесь важное место понимать вообще, если мы говорим про застой в отношениях, для каждого партнера застой – это какое время? Мне кажется, каждый из партнеров будет определять сам. У кого-то это может быть более короткий промежуток времени, да, допустим, там он говорит, ну вот 3 месяца я пробовала или пробовал что-то делать, нет никакого результата, да, и он определяет уже тогда, по сути. И тут тогда получается, что у второго человека он говорит, да мне нормально.
2: То есть вообще
3: я и год так могу прожить.
2: По сути, кризисы вообще могут длиться...
3: Могут. Застой, это он такой вялотекущий на самом деле, да.
2: Годами.
3: Да, может годами, да, длиться.
2: Как понять, что отношения развиваются? Вот ключевой вопрос, к которому мы подобрались. Да, как выглядит прогресс в отношениях?
3: Я уже назвала ряд признаков, да. Это вот история про возможность делиться с собой, да. Про развивающиеся вообще здоровые отношения. Самый главный признак, на который я бы рекомендовала обращать внимание, это безопасность. Когда в отношениях безопасно.
2: Давайте раскроем, что за безопасность. Это где я могу рассказать вообще все, что у меня.
3: Когда мне спокойно быть собой. Мне не надо кем-то притворяться. Мне не надо казаться кем-то. Мне не надо скрывать важные какие-то события в моей жизни от партнера. Мне не надо про свои чувства там молчать и не говорить, потому что их могут или обесценить, или сказать, что тебе кажется. Ну да, то есть вот такая история. То есть можно быть собой. Более того, вот, к сожалению, по опыту моей работы, я работала в разных сферах, это еще история про физическую безопасность.
2: Вот я тоже хотела подчеркнуть, да. Потому что не всегда безопасно приходить
3: только
2: домой.
3: Психологически, да, да, иногда. И физически опасно это делать, да. И правда, люди могут жить в отношениях. Я сейчас не говорю про пол намеренно, потому что это может быть с обеих сторон. Ну,
2: с смысле, обеих, да, да.
3: И с мужской, и с женской стороны может быть абсолютно так.
2: Я знаю
3: так.
2: Такие случаи, да. Где женщина била мужчину. И знаете, когда мужчины в сообществе мужчин видят, что их друг или приятель, или знакомый пришел с побоями, там высмеивают это. Получается, мужчина вообще остается с этим?
3: Ни с чем.
2: То есть ни с чем, да. Если женщина хотя бы может, побитая женщина, может пойти к подругам и получить сочувствие, то мужчина здесь остается вообще один на один и в растерянности.
3: К сожалению, это зачастую так, правда.
2: И он, правда, тоже сам над собой может смеяться, хотя это недопустимо абсолютно.
3: Да. Ну, правда, очень грустно в этом месте, поэтому я и говорю, что безопасность – это один из самых важных критериев развивающихся здоровых отношений.
2: Правильно ли я понимаю, если нет физической безопасности, то про эмоциональную вообще говорить не приходится. А это тянется одно за другим. Если тебя бьют дома, то вряд ли ты сможешь доверять этому человеку какие-то вещи своей биографии или свои какие-то уголки своей души открывать.
3: Наша психика, она, конечно, очень адаптивная, да, и тогда может просто формироваться такая психика, там такой дикий сплав, что я доверяю своему мучителю. Каждый раз получаю агрессию в ответ, психологическую, эмоциональную, получаю физическую агрессию, и у меня как будто нет вариантов, к кому еще обратиться. И я снова прихожу к своему мучителю. Ну, довольно тоже, кстати, распространенная история у нас.
2: То есть может жертва доверять?
3: Может.
2: Правда?
3: Снова и снова.
2: Обалдеть.
3: Да.
2: Да, слово доверие сейчас возникло, тоже важный компонент. Помимо безопасности, скорее всего, развитие еще и зависит от доверия в семье, да, рассказать какой-то постыдный факт из своей биографии, доверить его и знать, что это все останется между нами и никуда это не пойдет дальше.
3: Более того, осуждения не встречу.
2: Да, поделиться какой-то своей фантазией в сексуальном плане, да. То есть это все признаки развития.
3: Да, и здоровых отношений, то есть, но они развиваются. Если я могу довериться и сказать, тогда есть варианты, что наши отношения начнут как-то меняться. Да? То есть они могут улучшаться, они могут углубляться. Здесь есть всегда риск, что партнер не готов принимать предложения какие-то, да. И здесь такое важное место, как он обходится с этим. Ну, в смысле, как он это выражает, что ты знаешь, я не готов к этому, да, или не готова.
2: Насколько он бережен.
3: Насколько он бережен, да, да. И опять про безопасность мы возвращаемся в точку.
2: А если вообще ничего не делать с отношениями, не вкладываться ни финансово, ни эмоционально, не отдавать свои физические, эмоциональные, творческие ресурсы, будут ли развиваться отношения сами с собой?
3: Нет, это однозначно.
2: Это глубокое заблуждение, мне кажется, многих мужчин, которые думают, что я уже завоевал, ведь я ведь уже там по счетам заплатил там, за воду, за свет.
3: Да. Я принес зарплату. У них есть базовые настройки, да, скажем так. Вот то, что принято в социуме у нас говорить, что мужчина должен содержать семью, жену, детей, да, то есть вот эту вот, это финансовая безопасность, по сути, да, я здесь не буду спорить с этим местом, но кроме этого есть еще куча всего другого, и психологическая безопасность, и физическая безопасность, и финансовая безопасность, когда мужчина, допустим, он говорит: ну вот я заработал, так что ты будешь делать или там плясать под мою дудку, ты будешь делать то, что я тебе сказал. О какой мы тогда безопасности говорим в этом месте, да? И более того, вот здесь такое важное место, например, да, когда мы говорим про то, что если не вкладываться, отношения, они не смогут существовать в таком случае. Ну, в смысле, еще раз вернемся в эту точку, которую пример я приводил, да, что когда один человек вкладывается в отношения, допустим, женщина очень настроена на то, чтобы эти отношения были, и она правда будет что-то делать и делать, и может встречать, ну, в лучшем случае безразличие, в худшем отмахивание, допустим, и когда партнер говорит: ну что ты как муха назойливая, достала ты уже, не поеду я никуда, я устал, у меня выходной, я спать хочу, что ты там куда-то собралась, там, я не знаю, лезть, идти, смотреть, плыть, не пойду, не буду ничего делать, да? И тогда вот эта вот история, когда человек вроде бы с открытой душой, и вроде бы он действительно прикладывает усилия, они не нужны этому человеку, тогда здесь, ну, на каком-то ресурсе человека одного держится.
2: Вот что он чувствует в данном случае?
3: Я думаю, что много разочарования, может быть, обида у женщины.
2: Беспомощность.
3: Да. Беспомощность, может быть, да, что я, ну, я вот, я же вот и это попробовала, господи, да что надо-то, что же нужно еще сделать?
2: Мы как будто бы говорим сейчас только о женщинах, но мне кажется, что и мужчины могут испытывать нечто такое же, о чем вы сейчас сказали, но с холодной женщиной. Ну вот, да. Я часто вижу такие пары, где она абсолютно, ну вот, с какой-то замороженной маской, даже губы не шевелятся, когда она говорит, а рядом с ней какой-то совершенно невероятный, лучистый, солнечный, смеющийся балагур. И я всегда думаю, да как же вы соединились? Если она от тебя берет, то ты-то что берешь от нее?
3: Вот меня, ну, всегда этот вопрос... Я могу только пофантазировать, да, на эту тему, на самом деле. Да, это только предположение, которое не факт, что оно прям вот, ну, 100% я попадаю. Но гипотетически вот этот лучистый, солнечный мужчина замечательный во всех отношениях, выращен примерно, верно, такой холодной мамой.
2: Тоже об этом подумала.
3: И тогда вот он просто, ну, это такая история, что он ищет.
2: Знакомая, да, история.
3: Наша психика, она правда ищет знакомое. Угу. Даже если это болезненно. Вот сегодня вы удивились, что как можно доверять тому, кто насилие применяет по отношению к тебе. Но вот в детско-родительских отношениях там очень много таких парадоксов. И тогда, да, можно бесконечно любить, искать одобрение, признание, принятие у холодной женщины, которая напоминает значимого человека из детства.
2: Верно ли это утверждение, что женщины инициируют кризисы чаще всего? И мне приходилось об этом часто слышать, что именно она раскачивает эту лодку, да, из-за своей эмоциональности. А вот если бы не было этой эмоциональности, не было этого вечного недовольства, то и кризисов-то и не было бы.
3: Очень любопытная точка зрения. Я с ней категорически не согласна. Давайте так. По мне, отношения раскачивает тот, кто считает, что эти отношения важны, эти отношения нужно сохранять, и нужно что-то делать, чтобы их сохранять. Для меня это признаки ответственности. Ну, как будто бы женщина берет на себя ответственность за то, чтобы эти отношения сохранять, улучшать, скажем так, чтобы они развивались, да? Uh-huh. И вот здесь это важное место для меня. Женщина эмоциональна, и она будет такой, ну, в смысле. Ну, про холодных, когда женщин мы говорим, да, вот сегодня упомянули таких, да, с такими, правда, довольно тяжело. Да, они выращены, ну, в концепции, что рациональное важнее, нужно головой думать, эмоции нужно придержать. И вот здесь такое важное место, что мы, ну, биологически так созданы, мы заточены на то, чтобы быть эмоциональными, на то, чтобы у нас гормональный фон был такой, мы принимающие, мы поддерживающие, ну, ровно потому что, ну, биологически функция выносить ребенка, вырастить ребенка, вот этого младенца, который еще не понимает, что он хочет, и плачет, и мама интуитивно, потому что она очень эмоциональна, эмпатична, она понимает, она догадывается, что ребенку дать, да, то ли грудь ему дать, то ли подгузник поменять, то ли на ручки взять и поулыбаться ему. Вот это все природой заложено в нас. Если это все забрать у женщины, тогда это будут мужчины.
2: Вот так.
3: Я не очень понимаю тогда, зачем мужчинам жить с мужчинами. Ну, мы правда так созданы, это биологически обусловлено. Если мужчина хочет изменить женщину, чтобы она перестала быть женщиной, тогда мне непонятно, зачем она ему нужна.
2: У нас сейчас пауза небольшая. Мы продолжим после паузы говорить о мужчинах и о женщинах. Напомню, я Рената Гасанова и моя гостья, психолог Елена Зинова. Мы говорим о развитии отношений. После паузы мы продолжим.
1: Наше личное.
0: Радио Югра. Реклама.
4: Участвуй в викторине «Югра вместе». И выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины югравместе.рф, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
1: 16+.
5: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1 329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
6: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52. Радио Югра. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
2: Мы вновь с вами, я Рената Гасанова, со мной в студии психолог Елена Зинова. Мы говорим о развитии отношений мужчины и женщины. Вот такой у меня вопрос. Я очень часто, как-то вот, я не знаю, люди доверяют мне, может быть, я не знаю, слушать умею, доверяют какие-то свои очень хорошие и интересные истории, рассказывают о своей жизни. Я всегда с любопытством, с большим интересом слушаю. И у меня складывается вот на фоне этих всех рассказов, да, определенные какие-то мнения. И вот у меня сложилось мнение, что мужчины не верят в кризисы. Я ни разу не слышала от мужчины, что вот у нас был кризис, и я предпринял то-то и то-то. Вот я ни разу не слышала. Я спрашивала, а что ты сделал? Ответ там, да что я сделал? Забухал. Или что сделал? Я уже развелся. И у меня возникает вопрос, почему так? Мальчиков же воспитывают в парадигме «есть проблема, действуй». И казалось бы, вот, как раз вот она проблема, действуй, решай. Почему тогда вот такая странная позиция у мужчин? Если мы посмотрим на женщин, ну та же самая, например, рутина в сексе. Кто начинает кружевное белье бегать и искать, покупать? Кто начинает записываться на все эти курсы 18+, записываться к психологам, сексологам? Кто начинает вот это вот движение?
7: Бить тревогу.
2: Бить тревогу, начинать что-то действовать, спасать семью. Почему так?
3: Ну, мне кажется, я в предыдущем отрывке программы говорила про ответственность, да, кризис для мужчины, да, я думаю, что это какая-то социальная история. Ну, сейчас вот с бензином сложно, это кризис.
2: То есть то, что вовне,
3: да,
2: это мы решаем.
3: Инфляция сильная, да, это кризис.
2: Фокус внимания туда.
3: Да, да. Если мы говорим про отношения, то, ну, я думаю, что для них что-то такое, да, что есть представление о том, что, возможно, это все там, ну, там, у нее настроение плохое, ПМС, к примеру, там, или еще что-то случилось, да. Ну, не знаю, я уставать на работе стал, да, поэтому как-то у нас меньше интима стало. И вот здесь такое интересное место, что как будто бы идентифицировать это как кризис решается женщина. Ну, вот мы сказали, да, что почему женщины чаще это инициируют. Потому что как будто бы ответственность на них все-таки. И вот здесь такое важное место, что... Зачастую, если мы говорим про мужчин, которые вот, ну, воспитываются в парадигме, что кризис, нужно что-то делать, решать, да, то это история про то, что если они еще хотят оставаться в этих отношениях, они будут действительно навстречу идти, чего-то пытаться делать, какие-то действия предпринимать и соглашаться на что-то. Возможно, даже инициативу в чем-то проявлять. Угу. Если же, ну, как будто у них там что-то случилось, что они пересмотрели свои взгляды на то, что эти отношения ценны, важны, тогда действительно и развод может следовать, да, ну, потому что, ну, ну чего, я все, мне больше не надо, я закончил.
2: Личностные мужские кризисы. Тоже, наверное, мужчины слабо понимают, что это происходит с ними. Кризис 3 лет, да, там, семи, потом еще переходный подростковый кризис. На этом не заканчивается. Там еще кризис среднего возраста. Да. Я прекрасно помню, как я его сама проходила. Мужской личностный кризис. Почему-то происходит вот что. Мужчина начинает повторять какой-то знакомый паттерн. Вот ему здесь, на месте, он влетел в этот личностный кризис, а ему не подходит ни вот эта женщина, ни вот эта семья. Как правило, он начинает проецировать туда, не на себя, а туда. Вот эта женщина, я просто нету выбрал.
3: Да?
2: Выберу другую, ну, не знаю, помоложе, покрасивее. И повторяет то же самое. Садит сосну, строит дом, рожает сына. Опять влетает в какой-то кризис и опять повторяет то же самое. И мужчина в течение жизни может вот таких историй повторить, ну, 4.
3: Угу. Если он долгожитель.
2: Долгожитель, да. И главное, еще и социально одобряемое, понимаете, это поведение такое, да. Я думаю, молодец, мужик, сколько семей-то поднял. Да,
3: детей-то поднял.
2: Поднял, да. Сосен-то сколько ты вырастил, да. Но вот у меня лично складывается ощущение, не знаю, как там мужчины себя чувствуют, я так вижу, что, вы знаете, вот этот ослик, который жернова крутит и по кругу ходит, такой грустный ослик, что ослик-то не совсем счастлив. Это про развитие. Вроде человек развивается, но как будто бы по кругу.
3: Ну, я, наверное, здесь все-таки поспорю с вами. Дело в том, что развитие, это, как правило, история, она предполагает действительно витки. Вот эти, которые вы, ну, там сейчас зрители не видели, но вы руками рисовали круги такие, да? И предполагается, что это поступательное движение имеет, да? Что каждый раз, когда человек попадает в похожую ситуацию, он по-другому ее разрешает.
2: Ах, вот как.
3: Да, не то же самое, потому что когда то же самое, это замкнутый круг, там нет развития. Это он просто действительно, как вы говорите, грустный ослик, который ходит по кругу. А если мы говорим про развитие, это, ну, такое поступательное наверх движение, когда каждый раз...
2: А вы спираль сейчас показали.
3: А спираль это наверх движение, потому что...
2: То есть я зря переживаю.
3: Ну, я не знаю, зря, не зря. Ну, у меня и у психологов такое представление вообще о развитии. Это когда мы по-новому лучшие варианты находим и, собственно... Не обязательно даже разрушать отношения, можно улучшать те, которые существуют на данный
2: момент.
3: Вот
2: я это и хотела. Я хотела развернуть в то, что зачем же ты бежишь куда-то, почини здесь.
3: Ну, потому что или нет понимания, как чинить, или нет ресурсов на то, чтобы чинить. Потому что это все равно вкладывание сил.
2: Но для этого мы и существуем с вами.
3: Да,
2: рассказываем, просвещаем, стараемся. Еще один вопрос. Мы развиваемся только тогда, а это нам уже дает такой посыл популярная психология, мы развиваемся только тогда, когда мы готовы отпускать друг друга на время. А так ли это? Или это миф?
3: Ну, то есть... Я не знаю, что подразумевается по отпусканиям, это жить раздельно.
2: Не цепляться, не держать. Я тебя люблю, но я тебя не удерживаю. Вот такой посыл.
3: Ну и непопулярная тоже научная психология тоже. Ну она, смотрите, какая точка зрения, что мне в отношениях с тобой должно быть так же хорошо, как и вне отношений с тобой.
2: Я с тобой счастлива, и без тебя я тоже счастлива.
3: Да, да. То есть мне с тобой так здорово, и я пошел там свои дела делал, мне там тоже было здорово. И я хочу возвращаться к тебе, потому что мне с тобой здорово. Это правда так. А здесь такой важный нюанс про отпускание. Здесь, наверное... Я добавлю, что есть такая точка зрения, что у партнеров должны быть свои какие-то интересы. Это не обязательно 24/7 быть рядом. Mm-hmm. Это правда так. И при этом, вот, да, если мы говорим про более-менее здоровые отношения, то да, я там поехал на рыбалку, там провел время отлично. Я так соскучился, я хочу тебя увидеть. Звоните, говорит, милая, я тебе рыбу везу. Готовься. Сейчас будем, я ее почистил, я почистил ее для тебя. Угу. Будем готовить.
2: Девчонки, узнаете своих мужчин? Я вот такие, кстати, истории часто слышу, да, что я почистил там на берегу, все быстро чик-чик-чик сделал. У нас
3: только приготовь.
2: У нас же молодые люди растут вот в лесу фактически, даже мы все росли так, да, у реки, поэтому обращаем на это внимание. Приходит, чмокаем его, обнимаем, целуем, радуемся.
3: Да, встречаем.
2: Встречаем. А можно ли считать отношения развивающимися, если они становятся спокойнее? Ну вот меньше страстей, меньше конфликтов. Мы говорили про застой, но вот здесь вот есть некий нюанс, некий такой оттенок, который, ну, мне кажется, нужно обсудить. Но при этом оба чувствуют, что комфортно, уверенно, но нет страстей, нет вот этих вот пары из ушей, да, или как?
3: Мне кажется, можно и без пары из ушей жить, если действительно безопасно, если можно... поговорить на любую тему, эмоциями поделиться, если можно строить совместные планы какие-то, эти планы реализовывать. И, ну, кайфово время проводить. Он отлично планирует отпуск, я классно с ним путешествую, чего бы нет. И вот здесь важное место про спокойствие, да, что невозможно прожить в отношениях с другим человеком без конфликтов. Ну, это какая-то иллюзия на самом деле. Потому что у нас могут возникать недопонимания в любой момент. Да? Мы можем достаточно хорошо изучить другого человека, понимать, предугадывать даже где-то его реакции, да, но чтобы совсем без конфликтов нет. Но вот как мы эти конфликты проживаем и разрешаем, да, сказать, слушай, мне сейчас очень обидно было то, что прозвучало, или там, что ты не учел, не спросил меня, когда вот это решение принимал, или не спросила, да, я не буду сейчас акцент на поле, опять же, делать на гендере. Поэтому вот эта история про спокойствие... Мне кажется, здоровые отношения, они как раз и отличаются тем, что мы не как на вулкане живем. Угу. Нам как раз безопасно и спокойно домой приходить.
2: Мне кажется, очень важно как раз-таки не спутать приятный штиль с застоем.
3: Да.
2: Потому что можно и дров наломать.
3: Ну, мы сегодня назвали признаки застоя. Мне кажется, можно на это вполне себе ориентироваться.
2: Мы уже скоро закончим. Я хочу еще вот пару вопросов. Часто говорят, что отношения – это работа. Ну, как понять, когда работа становится токсичной и неразвивающей, а где грань, где мы стараемся, и мы жертвуем собой?
3: Классное место. Вот вопрос про жертвовать собой. Угу. На самом деле, мне кажется, каждый человек, когда он начинает жертвовать собой, он начинает это чувствовать. У нас есть три уровня. Есть телесный уровень, есть эмоциональный уровень, есть, ну, скажем так, уровень мыслей, интеллекта, да, разума. И вот здесь важное место, когда мы начинаем жертвовать собой, мы правда будем сильно напряженными, уставшими, да, потому что мы что-то делаем сверх своих возможностей, да, мы что-то такое прям надрываем свое тело. Эмоционально там действительно будет такая и усталость, может быть, да, и, может быть, вот как я сегодня приводила пример, когда я там приготовила там нам такую культурную программу на эти выходные, он говорит, да я просто выспаться хочу, отстань от меня, у меня выходной, я хочу полежать на диване, да. И вот это вот, когда я там жертвую собой, там я время потратила, я там деньги потратила, билеты купила, например, да, причем из своих кровных, которые заработала там, или из премии какой-то, да. И вот это место, там и обида может быть действительно, и разочарование, и беспомощность, может быть, мы сегодня это называли, да. Ну и усталость, мне кажется, самое такое будет базовое, что я так много, и у меня уже нет сил. Вот. И, ну, мысли, конечно, тоже будут сопутствовать. Ну, в смысле, ради чего тогда я это делаю? Я столько усилий приложила. И здесь такое важное место на самом деле. Если мы жертвуем, то вот хотя бы на уровне мысли себе задать вопрос, а ради чего, правда? Чтобы что? И, ну, чем хороши отношения? Мы же хотим... ну, каких-то взаимных отношений, да, если мы даем, то в ответ берем что-то, да, то есть, ну, не бывает, чтобы мы все время донором выступали. Поэтому эта история, ну, задать себе тоже на уровне мысли, а что я тогда получаю от этого? Ради чего я жертвую? Ну, что я получаю? Ну, в смысле, мне нравится быть жертвой, тогда признать это, окей, я жертва. И я так живу. В этом смысл моего существования. Да, ну вот как... Тоже тут такое важное место. Прям такие, мне кажется, важные должны быть размышления по поводу того, чего я такое делаю. Замечать свое физическое состояние, эмоции, ну и, конечно, мысли анализировать.
2: Про индивидуальность. Часто пары начинают копировать друг друга. Манеры, интересы, даже речь. Это порой так бросается в глаза. Это знак развития или, наоборот, я не знаю, потерянной какой-то индивидуальности?
3: Там все зависит от того, ну, в какой форме это... Ну, я сейчас назову это гештальтистским термином, это называется слияние. И подстройки это называется в психологии. Когда мы, находясь рядом со значимым для нас человеком, начинаем сливаться с ним, да, допустим, он хочет там, я не знаю, кофе попить, я тоже вдруг думаю, надо попить кофе. Я, наверное, тоже хочу, да. Когда наши желания сливаются, когда мы начинаем в какой-то момент там думать, я, наверное, не знаю, чего я хочу. Пойду спрошу у партнера. Вдруг он определит, что я хочу. Да? Ну, вот эта слиянческая история. И подстройки — это когда мы, чтобы быть принятыми, мы начинаем действительно одеваться как-то, вот как нравится другому человеку, да? Какие-то словечки использовать, выражения речевые можем, фразы использовать, да? Можем какую-то мимику определенную показывать, там, демонстрировать, и тогда человек смотрит, и ему вроде как нравится, да? И если это действительно происходит, вот как я назвала, я не знаю, чего я хочу, пойду спрошу другого. И это уже тревожный звоночек. Потому что слияние до определенной степени, оно здорово и нормально. Ну, мы не можем не находиться в слиянии, будучи в отношениях. Но оно не должно быть всепоглощающим, да? То есть определить, чего я хочу, все-таки должна эта способность оставаться. И тогда индивидуальность, да, ну, там, это может быть какая-то история про то, что да, я знаю, что моему партнеру там нравится, когда я надеваю там синее платье шелковое, да, а мне оно не нравится. И, например, там, я не знаю, надеть что-то, что мне нравится, ну, с каким-то там элементом, который ему нравится. То есть вот эта вот история, когда какие-то варианты подбираются, чтобы, да, и мне было хорошо, и другому было хорошо.
2: У нас время уже, да, подошло к концу, и вот, знаете, я сейчас как-то так анализирую весь наш разговор, да, все полчаса, которые мы с вами говорили. Мы не давали с вами каких-то четких рецептов, да, но мы с вами дали направление, куда думать.
3: Смотреть,
2: да. И мне кажется, это очень полезно, проанализировать, в какой точке сейчас наши отношения, что я делаю для своих отношений, что партнер делает, а если у нас где-то какие-то дефициты, где-то мы проседаем, как мы вместе можем это решить?
3: Вместе. Это ключевое слово.
2: Спасибо вам большое. Наш разговор подошел к концу. Выпуски этой программы можно послушать на странице Радио Югра в социальной сети ВКонтакте в разделе «Подкасты». С вами были психолог Елена Зинова. Программу вела Рената Гасанова. До встречи.
3: Всего хорошего.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.

0: радио Югра. Реклама.
1: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
2: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
3: Бархатный сезон в разгаре. Биохимия 13. Всего за 1690 рублей в гемотест. Сладкие скидки каждый месяц. Акция действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 5 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
6: Участвуй в викторине «Югра вместе» и выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины югравместе.рф, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
7: 16+. Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
8: Автомолл. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру.
9: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
10: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
9: Реклама, лишние расходы.
10: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
11: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
12: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Участвуй в викторине «Югра вместе» и выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины югравместе.рф, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
2: 16+. Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
3: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
5: Национальные проекты России.
6: 0+.
7: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 кг ярких вкусов. Для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Важная информация о противодействии мошенничеству. С 1 сентября 2025 года в России действует период охлаждения при оформлении кредитов. Это пауза между одобрением и выдачей денег. Если сумма кредита превышает 200 тысяч рублей, деньги поступят на ваш счет только через 48 часов. В течение этого периода вы можете отказаться от кредита. Важно помнить, когда мошенники связываются с потенциальной жертвой, они заставляют ее нервничать и просить оформить кредит быстрее. Период охлаждения дает вам время посоветоваться с банком, друзьями или родственниками, трезво оценить ситуацию и все риски. Будьте бдительны и поделитесь этой информацией с близкими.
2: Автомолл. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомолл86.ру.
3: Участвуй в викторине «Югра вместе» и выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины «Югравместе.рф», регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой «Югре» и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
4: 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Главное окружное радио.
1: Где найти слова? Как дважды два? Подождем, слова придут. Помолчим хотя бы 5 минут.
2: Мы еще не все сказали вам.
1: Пусть нас ждут холода, огонь и вода.
2: Мы живы порой надеждой одной,
1: что если беда, то легче когда
2: ты рядом со мной, я рядом с тобой.
1: Как будто пустяк, но

0: радио Югра. Реклама.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 5 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Участвуй в викторине «Югра вместе». И выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины yugravmeste.rf, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
3: 16+.
4: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1 329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
5: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
2: Здравствуйте, в эфире программа «По дороге безопасности». Меня зовут Даша Князова. Сегодня будем говорить о нетрезвых водителях. Каждое 10-е ДТП в стране совершает нетрезвый водитель. И последствия бывают разными. Кто-то теряет права, кто-то свободу, а кто-то собственную или чужую жизнь. В студии представитель управления госавтоинспекции МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре. Сегодня поговорим о том, как не подставить крест на своих правах и не перечеркнуть будущее одной необдуманной поездкой. И вообще, помните, алкоголь и руль – вещи абсолютно несовместимые. Но почему-то каждый раз приходится напоминать об этом снова и снова. Сегодня мы будем говорить о вещах, которые ошибок не прощают. И о тех людях, кто садится за руль после рюмочки, и о тех, кто считает, что пара бокалов вообще не помешает. Итак, давайте поговорим о том, как часто нетрезвые водители становятся все-таки виновниками аварии здесь у нас в Югре.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Дарья. Если брать статистику управления ГАИ, в текущем году у нас в округе зарегистрировано более 11 тысяч дорожно-транспортных происшествий, и порядка 250 произошли по вине водителей в нетрезвом состоянии. Ну, где-то процента 2,5 получилось от общего числа ДТП. Вот особого внимания заслуживает ДТП, которые, скажем так, мы их называем учетные дорожно-транспортные происшествия, ДТП с пострадавшими. Это те дорожно-транспортные происшествия, в которых погибли или были ранены люди. И таких ДТП у нас произошло 62 в текущем году по вине водителей именно в нетрезвом состоянии. Напомню, всего 734 дорожно-транспортных происшествия. И здесь, как мы можем заметить, процент уже составил 8,6, то есть в 4 раза выше.
2: Угу.
3: То есть это, скажем так, практика показывает, что водители в нетрезвом состоянии совершают тяжкие ДТП.
2: Угу.
3: И вот в указанных дорожно-транспортных происшествиях у нас в текущем году 24 человека погибли и 96 получили ранения. Ну и в связи с этим мы принимаем необходимые меры.
2: Ну, о мерах мы обязательно сегодня еще поговорим. Вот, Евгений, скажите, правда ли, что опытный инспектор может распознать нетрезвого водителя еще до остановки? Ну, не знаю, по какой-то одной манере езды. Может быть, по какому-то взгляду. Как вообще это происходит?
3: Бывают разные факторы, по которым, скажем так, опытный инспектор дорожно-патрульной службы или сотрудник госавтоинспекции может распознать нетрезвого водителя, который, скажем, неосознанно совершает те ошибки, которые водители в трезвом состоянии, он бы просто не сделал.
2: Угу.
3: Где-то может выехать на встречную полосу, где-то зацепить бровку, повернуть, совершить очевидное нарушение правил дорожного движения, превысить скорость, неуверенно
2: вести себя на
3: вести
2: дороге.
3: Себя
2: да.
3: на дороге. Угу. В конце концов, ночью ехать без света, это может только нетрезвые водители.
2: Это
3: вот,
2: точно.
3: Да, зачастую эти факторы именно и угу. показывают, что водители, находится в измененном состоянии.
2: И, скорее всего, в момент, когда представитель госавтоинспекции останавливает такого водителя, скорее всего, он точно нетрезвый. Вообще, существует ли допустимая доза алкоголя за рулем? Знаете, вот очень многие говорят, ой, выпью безалкогольного пива, или там выпью, не знаю, квас, кефир, что там будет? Вообще, вот, а в этих напитках, насколько мы знаем, тоже присутствует какой-то процент алкоголя. Так вот, что касается допустимой дозы, она вообще существует? И немного давайте поговорим про освидетельствование. Об этом процессе подробнее.
3: Что касается допустимой доли, у нас предусмотрено законодательством это 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха, либо 0,3 грамма на литр крови. Но это в зависимости от того, как проходит освидетельствование. Если, допустим, человек получил ранение в дорожно-транспортном происшествии, соответственно, у него берут кровь, и здесь показывают концентрации алкоголя в крови. Вот. И вот именно вот эта допустимая, скажем так, в кавычках, норма, она и предусматривает погрешность приборов. Вот тот же самый, как вы говорите, квас, кефир,
2: То есть они могут показать, и здесь как таковая ответственность не наступает, правильно понимаю?
3: Ну, если будет, грубо говоря, 0,14-0,15 миллиграммов, покажет алкотестер, конечно, не будет.
2: Но это вот, как говорится, на месте освидетельствования, да? Но есть еще и освидетельствование, которое происходит в медучреждениях. Вот доставляют сотрудники ДПС в учреждение при подозрении на алкоголь или там на какое-то другое опьянение, наркотическое.
3: Либо просто при несогласии с результатами опьянения.
2: Тогда здесь как этот процесс происходит? Вот прям подробно давайте по пунктам, что ли, да, расскажите, как это все происходит.
3: Ну, водитель доставляется в медицинское учреждение, есть порядок, предусмотренный, скажем так, Минздравом и МВД России. В случае подозрения проводится исследование выдыхаемого воздуха на содержание паров алкоголя. При получении положительного результата показал, допустим, тот же самый алкотестер, поверенный, то есть в сертифицированной клинике. Вот через 15-20 минут проводится дополнительное свидетельство. То есть порядок предусмотрен приказом Минздрава.
2: Угу.
3: И заключение о состоянии алкогольного опьянения принимается именно по результатам двух этих попыток, скажем так. Вот. А если, как мы с вами уже говорили, то есть человек получил ранение, либо наркотическое опьянение, либо какое-то токсическое, тогда проводятся химико-токсикологические исследования. Берется пробу биологического материала, это может быть моча, кровь, то есть различные есть, скажем, эти, и проводится...
2: Точно такие же мероприятия.
3: Да, проводится освидетельствование, оно проходит чуть дольше, то есть пока, скажем так, различные там же применяются там химреактивы.
2: Ну
3: там,
2: да, понятно, да, все да, это да. уже
3: то есть сама процедура, да, это уже это. И нам выдается акт.
2: Вот, Евгений, вы немножечко затронули тему отказа от прохождения этой процедуры. Я правильно понимаю, если водитель, ему предоставляется право, значит, пройти это медосвидетельствование, он отказывается от этой процедуры, автоматически становится виновен в том, что он в нетрезвом состоянии? Или же все-таки тоже есть какие-то там...
3: Там не то, что в нетрезвом состоянии, есть ответственность за отказ от медицинского свидетельства, статья 12.26, часть 1. Там санкции, грубо говоря, аналогичные.
2: Если
3: статья
2: бы...
3: 12.8, да, да, да.
2: То есть, получается, нет смысла упираться, как говорится, да, и биться головой о стену, а лучше пройти медосвидетельство, тем более, если ты уверен в том, что ты абсолютно чистый и трезв.
3: Ну, по сути, да. Ну, каждый выбирает для себя, то есть свою позицию выбирает сам.
2: Давайте разберем ситуацию, когда водитель попал в дорожно-транспортное происшествие, стресс, все понятно, ждет наряд ДПС, и чтобы вот этот стресс снять, он прибегает к тому, что выпивает алкоголь. Будет ли он в этом случае привлечен к ответственности за... Ну, пьяное вождение получается.
3: Я еще раз скажу, скажем так, о том, что есть пункт правил 2.7 ПДД Российской Федерации, согласно которому водителю запрещается употреблять алкогольные напитки, наркотические, психотропные вещества после совершения ДТП, к которому он причастен, до проведения освидетельствования состояния опьянения. Ну, соответственно, если водитель, там, грубо говоря, разволновался после ДТП или решил, скажем так, сгладить стресс, да, снять стресс, употребил алкоголь в ожидании прибытия сотрудников, он подлежит привлечению к административной ответственности по части 3 статьи 12.27. Вот санкция предусматривает штраф 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.
2: Давайте сейчас тогда еще немного подробнее остановимся на вопросе ответственности, которая грозит водителю за то, что он сел за руль в нетрезвом виде. Вот прям по пунктам. Сколько, когда, какой штраф?
3: Ну, по сути, статья 12.8 предусматривает за управление в нетрезвом состоянии штраф в размере, опять же, 45 тысяч рублей и лишение права на срок от 1,5 до 2 лет. То есть фактически санкции аналогичны как за отказ от медосвидетельствования, так и за употребление, скажем так, веществ, алкогольных, там, наркотических, токсических после дорожно-транспортного происшествия.
2: Хорошо, а если так случилось, что человека лишили права управления автомобилем за нетрезвое вождение, но он, как говорится, махнул рукой и все равно повторно сел за руль, опять же пьяным и опять,
3: виде,
2: же,
3: да.
2: и опять же без прав. Здесь какие санкции?
3: Ну, здесь опять же у нас идет статья Уголовного кодекса. 200,
2: уже уголовная,
3: да, Уголовный кодекс 264 прим. 1. Там идет уже вплоть до лишения свободы, и там уже и штрафы повыше, если не ошибаюсь, до 500 тысяч рублей.
2: Нормальненько так.
3: Да, да.
2: Ну и в завершение разговора сегодняшнего давайте поговорим о том, какие мероприятия проводит госавтоинспекция для предотвращения нарушений, которые связаны с управлением транспортом в состоянии алкогольного опьянения.
3: В целях профилактики нетрезвого вождения госавтоинспекции реализуется комплекс мер. Вот он достаточно разносторонний, это начиная как от стандартных, там, можно сказать, профилактических рейдов, там допинг-контроль в ночное время, по выявлению водителей в нетрезвом состоянии, так и профилактической составляющей, то есть различные компании, там «Не пей за руль» или «Нетрезвый водитель». То есть агитационная составляющая
2: тоже присутствует.
3: Да, тоже присутствует. Здесь у нас и массовые проверки находятся. И зачастую мы говорим о том...
2: Вот я только хотел спросить, а госавтоинспекция оповещает, да?
3: Да, конечно. Вот массовые проверки, они, скажем так, нацелены на то, чтобы люди знали, что их проверят. То есть мы такого-то, такого-то, госавтоинспекция там в субботу вечером будет проводить массовую проверку на управление транспортом в нетрезвом состоянии, когда фильтруется 100% потока.
2: А как вам кажется, а если не предупреждать водителей о том, что госавтоинспекция в рейд выходит, будет больше тех, кто позволит себе сесть за руль в нетрезвом виде, или это не играет значения?
3: Ну, у нас же самое главное, то есть, ну, не составить протокол, не написать штраф там какой-то, не лишить водителя. Профилактическая составляющая — это основное. Ведь чем меньше будет, скажем так, нетрезвых водителей на дороге, тем для безопасности дорожного движения лучше.
2: Конечно, конечно. Мы говорили сегодня о нетрезвом вождении. В студии сегодня был представитель управления госавтоинспекции МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре. Спасибо, до свидания.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
0: Радио Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.
4: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Участвуй в викторине «Югра вместе». И выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины югравместе.рф, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
6: 16+. Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
7: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРНП 304-662-533-101, 2026 год.
8: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
9: И что ты сделал?
8: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
10: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
11: Департамент региональной безопасности автономного округа информирует. Телефонные мошенники активны как никогда. Они выдают себя за сотрудников банков, полиции или служб доставки. Под предлогом блокировки карты или проверки операции они просят назвать код из СМС. Могут угрожать, убеждать срочно перевести деньги на безопасный счет. Но помните, настоящие сотрудники никогда и ни при каких обстоятельствах этого не требуют. А безопасных счетов не существует. Если вас просят назвать пароли, реквизиты или перевести деньги, положите трубку. Защитите себя и близких. Не поддавайтесь на уловки мошенников. Будьте бдительны. При любых подозрениях обращайтесь в полицию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Их опыт и стойкость раскрывают истинную историю Севера. Мы погрузим тебя в эмоции, мысли и испытания тех, кто покорял земли, науку и саму природу Югры. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова. И в этой программе я предлагаю нашему слушателю на несколько минут войти в историю. Быть не наблюдателем, а участником событий. Примерить на себя костюм нашего героя, личности, которая уже вписана в историю России и Югры. И чтобы твоя история стала действительно твоей, наш слушатель, сегодня ты станешь первопроходцем Тобольского севера Александром Александровичем Дуниным-Гаркавичем.
1: Это твоя история.
2: В конце 19-го, начале 20-го веков огромные просторы Тобольской губернии оставались терра инкогнита, белым пятном на карте России. Тебе доверили лесничество, а оно здесь включало Березовские, Сургутские и Самаровские уезды. Занимало 68% территории губернии, превышая площадь многих европейских государств. И до твоего прихода эти земли были практически не изучены. Твое пятилетнее странствие зимой и летом стало настоящим подвигом. У тебя за плечами опыт военных походов, работа в лесоустроительных партиях и таксация лесов в центральных губерниях. И на севере тебе пришлось столкнуться с новыми суровыми испытаниями. Бассейн реки Вах был и остается одним из самых труднодоступных мест. В конце 19 века интерес к региону был огромен, но непроходимая тайга, болота и отсутствие дорог делали его почти недоступным. Только ты сумел проложить путь сквозь эти преграды. В 1898-99 годах ты совершил 3 экспедиции. Их результаты легли на стол губернатора и губернского управления. Журналисты окрестили эти доклады «открытием Тобольской Америки». К твоим материалам прилагались карты, составленные тобой вручную, без специальных инструментов, по визуальным наблюдениям. Но не все встретили твой труд с восторгом. Золотопромышленник и исследователь Николай Латкин назвал твою работу несерьезным исследованием, хотя отметил ее полезность. Однако уже в 1903 году ты приглашен в Императорское русское географическое общество. Ты стоишь перед аудиторией и рассказываешь о Тобольском севере. Свое выступление сопровождаешь фотографиями и картами. Это произвело впечатление даже на столичные газеты. Правительственный вестник отмечал, что Тобольский север был известен меньше, чем некоторые районы Африки, и условия для исследования там были крайне тяжелыми. За этими весьма точными и красивыми эпитетами стоит твоя колоссальная работа. В 1904 году твоя карта Тобольской губернии была удостоена медали имени Пржевальского. Комиссия по присуждению наград признала твою работу уникальной. Она опиралась на все существующие картографические материалы и была дополнена твоими собственными маршрутами протяженностью 26 500 верст. Это более 28 000 километров. Порой ты сам не веришь, как смог такое проделать. В начале 20 века перед регионом стояла еще одна сложная задача – организация регулярных рейсов пароходов по Оби и Иртышу. Условия судоходства были крайне сложными. Отсутствие точных карт, извилистые фарватеры, подводные мели и обилие опасных участков делали плавание крайне затруднительным. В 1903, 1906 и 1907 годах ты лично исследовал низовья Оби. Твои работы заложили основу для создания локаций и карт, без которых дальнейшее освоение региона было бы невозможно. Твои экспедиции 1909 года были невероятно сложными. 29 августа вы вышли из Тобольска, но погода на севере усложнила задачу. 20 дней ушло на путь до Абдорской обратно. Вас задержали штормы, туманы, поломки и мель. Из 10 дней в низовьях Оби только 2 оказались благоприятными для замеров. Температура воздуха колебалась от плюс 17 до минусовых градусов, а воды от плюс 13 до плюс 1. Несмотря на все трудности, тебе удалось провести промеры фарватеров в Хаманельской, Надымской и других протоках. Твой труд не остался незамеченным. Управляющий госимуществами Тобольской губернии и тобольский губернатор ходатайствовали о твоем награждении и повышении. Последняя экспедиция 1909 года стала завершающим аккордом твоего многолетнего служения науке. Александр Александрович Дунин-Гаркавич, ты пример мужества, настойчивости и преданности делу. Ты не просто открыл неизведанные земли, ты дал им голос. Твои карты, доклады, экспедиции стали тем мостом, который связал суровый север с центром России. Ты доказал, что даже в эпоху пара и телеграфа настоящее открытие требует не только смелости, но и терпения, упорства и любви к своему делу. Твои маршруты стали основой для строительства новых селений, прокладки торговых путей и развития судоходства. Ты подарил миру не только карты, но и понимание того, что каждый уголок России достоин изучения. Прошло более 100 лет после твоих экспедиций. В эпоху спутников и нейросетей твои карты, твои рукописные пометки, материалы из экспедиции лежат в архивах, как немые свидетельства того, что Север когда-то был другим, неведомым, диким, требующим человеческой смелости. Ну что же, слушатель, положи компас и записную книжку. Теперь ты путник 21 века. И если твой смартфон в лесу покажет нет связи, вспомни. 100 лет назад здесь не было ни связи, ни карт, ни даже уверенности, что ты вернешься. Зато была вера в себя. И именно она проложила тот путь, по которому сегодня шагает целый мир. Более подробно о жизни и достижениях Александра Дунина-Гаркавича я поговорю с историком Дмитрием Васильевичем Филипчуком.
1: Это твоя история.
2: Здравствуйте, Дмитрий Васильевич.
3: Здравствуйте, Рената. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
2: Имя Александра Александровича теперь так прочно связано с Югрой, но местным он не был. Откуда он родом? Несколько слов про его период жизни до Тобольского севера.
3: А вот вы знаете, этот вот человек, судьба Александра Александровича Дунина-Гаркавича, это лишний пример того, как на изучение нашего края, богатого, интересного во всех отношениях, идут люди, изначально не жившие в этих местах. Это вот один из тех примеров, когда люди приезжают на Тобольский север, остаются здесь и считают его второй родиной. И опять же, это прямой упрек нам, потомкам этого человека, как мы транжирим память о первопроходцах, о первоиспытателях, исследователях нашей родной земли.
2: Мы мало о них говорим.
3: Да, мы говорим, но недостаточно говорим. И слава Богу, что мы говорим.
2: Что мы с вами говорим об этом, да.
3: Вот, что касается Александра Дунина-Гаркавича, на самом деле, не мог он предполагать, что судьба его забросит на Тобольский север. Ведь его рождение и первые годы жизни прошли далеко от здешних мест, на западных границах Российской империи. Родился он 10 апреля 1854 года в местечке Рожаны Гродненской губернии. Это территория Западной Белоруссии. Недавно сравнительно территория вошла в состав Российской империи. Семья Дунина-Гаркавичей принадлежала к мелкопоместному шляхетству, дворянству польскому. Угу. Вот. И, в общем, на первом родным языком Александра Александровича Дунина-Гаркавича был польский язык. И само собой разумеется, что отсутствие языковой практики и недостаточное владение русским языком могло бы сказаться на его карьере в будущем. Но, получив блестящее домашнее воспитание, домашнее образование, маленький Саша родителями был отдан в Гродненскую классическую гимназию, где обучение шло на русском языке. Вот как ни крути, много можно сказать о том, что это была русификация насильственная или что-то еще. Любят у нас поговорить на эти вот подводные национальные камушки, да, национальной политики и того времени, и более поздних времен. Но я считаю, что владение государственным языком, русским языком на тот момент, государственный русский язык, оно дало шанс и юному Саше, и многим его сверстникам сделать карьеру в Российской империи. Даже выходцам из чужеродного культурно-шляхетского окружения. Вот. Закончил он гимназию, проучился там он 3 года. В Лисинское среднее профессиональное училище поступил. И получил там специальность техника лесовода и лесного кондуктора. Но лесной кондуктор – это, по сути дела, лесной учетчик, лесной смотритель. Что вот достаточно такая приличная должность. Вообще, с малых лет, а места в Гродненской губернии очень красивые, такие романтичные, будем так говорить.
2: Да? Живописные, романтичные.
3: Живописные. Угу. Саша с детства полюбил природу. И вот, в конце концов, тот выбор будущей специальности, связанный с природой, связанный с лесом, он был отнюдь не случайен. А вообще, за свою жизнь он был свидетелем огромного количества судьбоносных событий. Это 6 войн, которые вела Российская империя.
2: Он участвовал в каких?
3: Он участвовал только лишь в войне на Балканах, русско-турецкая война 1877-78 годов. Но, согласитесь, общество было пропитано просто-напросто вот этими внешнеполитическими событиями. Ни одна война, которую вела Российская империя, она не могла пройти мимо отдельного человека.
2: Вы сказали только лишь, но я хочу сказать, что вот там он получил колоссальный опыт, который помог ему.
3: Во-первых, колоссальный опыт. Он пошел на войну как добровольцем. Добровольцем, значит. Хотя к этому времени, в 1875 году, он поступил на службу в лейб-гвардии гренадерской его императорского величества, государя-императора Александра II полк. Вот. Он пошел на службу, значит. И действительная служба, так бы сказать, по призыву. Понимаете? По призыву. Но здесь мы должны уточнить. Когда в 1877 году началась русско-турецкая война, то многие из этого гренадерского полка по разным причинам отказались идти на Балканы. Вот был такой момент, достаточно такой, может быть, накладывающий пятно на историю этого полка. Все-таки императорский полк, либо гвардейский, значит. И те, кто ушел, не пошел на Балканы, значит, те вынуждены были уйти или в другие полки, или вообще покончить с армейской службой. Саша изъявил желание пойти добровольцем. Александр Александрович, не будем уж фамильярничать, да? Пошел добровольцем, быстро заслужил авторитет и среди товарищей, и среди командиров, закончил службу унтер-офицером достаточно прилично и получил медаль за храбрость. Получил медаль за храбрость, об этом, в общем-то, вот этот факт очень много.
2: Но говорит. Мы не знаем, какой подвиг он совершил.
3: Мы не знаем, какой он совершил подвиг, но в те времена орденами и медалями государство не разбрасывалось. Чтобы заработать медаль, нужно было на самом деле что-то совершить экстраординарное, это свой личный подвиг сделать, понимаете? Вот. И наверняка совершил какой-то поступок, который произвел впечатление и на командование, вот, которое представило его к этой медали. Потому что каждая награда, каждая медаль – это еще и денежное содержание.
2: Он проделал здесь у нас колоссальную работу, невероятно тяжелую работу. Дайте описание этой его работы в экспедициях. Знаете, с чем я хотела бы сравнить? Вот иногда какие-то вещи нужно на пальцах рассказать и объяснить, потому что, ну да, вот ходил в экспедициях. Знаете, один студент спросил у лектора, а в чем подвиг Гагарина? И лектор ему объяснил, что, ну, представляешь, построили агрегат из 9-этажку, наполнили до отказа горючим, посадили туда там наверх Юрия Алексеевича, отправили его, подожгли, да, отправили в космос. Когда на пальцах, тогда понятно. Александр Александрович Дунин-Гаркавич, он что сделал конкретно? Он каждую кочку обошел у нас...
3: Образно выражаясь, да.
2: В лесах, которые, извините, пол Европы могут занимать.
3: Во-первых, Самарское лесничество.
2: Каждую речку описал.
3: Самарское лесничество, прошу прощения, оговорка. Самарское лесничество на самом деле было крупнейшим лесничеством в Российской империи. Которое, вот вы сказали в своем вступительном рассказе, занимало площадь нескольких европейских государств. Мы сейчас-то говорим, что наш округ может вместить в себя территорию нескольких европейских государств, да? Вот. А в то время, вот Самаровское лесничество, казалось бы, где Самарова, вот, и здесь сидит человек, который является лесничим, самаровским лесничим, ну сиди, бумаги перебирай, да. Но не сидел человек на месте, потому что эта территория на самом деле была и остается во многом терра инкогнита. Многие загадки еще не разгадали этой территории, наших лесов, наших рек, наших озер. Вот. И когда он в 1890 году приехал в Самарово, он понял, что здесь его ожидает, как говорится, работа несопоставимая с тем, чем он занимался до того времени. А он ведь работал еще и в центральных областях. И вот с чего начинает этот человек. Это не просто лесничий, это ученый-исследователь. Я просто-напросто на первом плане ставлю слово ученый. Ученый-исследователь. Чем он занимается? Он начинает скрупулезно собирать, изучать, систематизировать, регламентировать все, что до него было сделано предшественниками, путешественниками, исследователями разных времен, эпох, систематизировать знания о веренном ему лесе.
2: В общем, занимался архивами.
3: Занимался так? Архивами. Вот сугубо такая системная работа. Потому что ему нужно было, как человеку пытливому, понять, в каком направлении двигаться дальше.
2: И он стал двигаться куда-то.
3: И он стал двигаться. И вот он с 1890 по 1897 год, он занимается систематизацией архивов. Занимается в Тобольском губернском музее. Занимается в архивах там разных ведомств. И работа вот за эти 7 лет была до такой степени проделана колоссальная, когда в 1895 году в Кургане проходила сельскохозяйственная выставка, и результаты работы Дунина Горкаевича были представлены на этой выставке. А это не просто, как говорится, статистические отчеты. Это документ, который давал описание перспектив, что дает Тобольский лес, что дает вот эта природа, может дать России. И представьте себе, вот на этой выставке, на сельскохозяйственной, Тобольский север был представлен как наиболее перспективный для изучения и освоения регион России. И вот эта вот работа заслужила большую серебряную медаль Курганской сельскохозяйственной выставки. Затем в 1896 году он отправляется в Сургутский уезд. Он не сидит на месте, он мотается из уезда в уезд, из поселения в поселение. Вот, проводит перепись в рамках всероссийской переписи. Он проводит перепись инородцев в Сургутском уезде. Не просто статистика гольная, сколько всего населения, сколько женщин, детей. Он описывает этнографию, он описывает хозяйство, он описывает условия жизни, описание жилища. Это такой богатейший материал он насобирал.
2: Дмитрий Васильевич, я журналист, я сейчас веду проект, да, по истории. Вы историк. Все материалы, которые мы с вами берем, начинаем изучать, так или иначе ниточка приводит к Дунину Горкаевичу.
3: Дунину Горкаевичу.
2: Да, мы его все время цитируем. Мы на него все время полагаемся. Всегда его обращаем.
3: Я немного забегу вперед. Вот эта вот книга, которая, слава богу,
2: у вас в руках, Тобольский север,
3: она
2: книга.
3: Она была переиздана уже в наше время, а появилась в начале 20 века вот Тобольский север. Вот этот том 3 у меня в руках, этнографический очерк местных инородцев, вот как раз вот о чем мы с вами говорим только что. Это основополагающий труд, с которого каждому исследователю нашей территории нужно начинать знакомство с Югрой. Потому что многое из того, о чем писал в конце 19-го, начале 20 века Дунин Горкаевич, оно не потеряло своей актуальности в наше время, в веке 21-м. 100 с лишним лет спустя.
2: Давайте вот о чем поговорим. Он изучает заповедники. Он это делал один? Грубо говоря, он один, что ли, путешествовал? Он это в составе какой-то экспедиции? Чем он был оснащен?
3: Ну, понимаете, в чем дело. Во-первых, как часто бывает, на него первоначально смотрели как на чудака. Ну, хочешь, как говорится, ты ездишь в командировке, ты ездишь, значит, по территории веренного тебе лесничества, у тебя есть должностные обязанности. Вот самое главное, чтобы ты выполнял свои должностные обязанности. Вот, остальное время, если оно у тебя есть, чем ты занимаешься, это твой побочный труд. Как часто бывает...
2: Звучит так, как будто бы он мог этого и не делать.
3: Да, да. Вот этот человек, который был одержимым, в хорошем смысле этого слова, идеей доказать, что Тобольский Север, а терра инкогнита для не только обывателя, но и для государственных структур, б территория, которая очень перспективная, а самое главное, он не стремился к личной славе. Это был человек государственного мышления в лучшем смысле этого слова. И вот представьте себе, вот когда с 1890 по 1897 год он, наряду с выполнением своих непосредственных обязанностей как главного лесничества, самаровского лесничества, ездит по территории, он собирает попутно вот этот вот богатейший описательный, статистический, этнографический материал, работает, как я уже сказал, над систематизацией ранних исследований, он, в конце концов, в результате-то не просто получает вот эту вот медаль Курганской выставки, не только, значит, дает блестящее описание состояния жизни инородцев в Сургутском уезде, когда занимается как уполномоченный по проведению переписи населения в Сургутском уезде, он приходит к выводу о необходимости системного исследования, системного комплексного изучения Севера как перспективнейшей территории Российской империи. И вот, если разбить его жизнь и деятельность на Тобольском Севере на три периода, вот первый период с 1890 по 1897 год, это как раз, вот, по сути дела, подготовительная работа. Он только вникал в эту территорию. Он был поражен богатством этой территории, был поражен тем несоответствием состояния Тобольского Севера от реальности, от несоответствием тому, чем мог бы быть Тобольский Север, если бы к нему было приковано внимание надлежащее, понимаете? И вот в 1898 году начинается новый этап, он уже получает добро сверху, ну и, соответственно, через там различные бумажные тяжбы и так далее и тому подобное, у нас, как обычно, все делается с неохотцей, с недоверием и так далее и тому подобное. Вот с 1898 года и, по сути дела, до революции 1917 года это комплексное изучение Тобольского Севера, которое вылилось, в конце концов, вот три тома вот этой книги «Тобольский Север».
2: Дмитрий Васильевич, он был один, он всем этим один занимался?
3: Первоначально, по сути дела, это была личная инициатива.
2: Какая помощь, какая поддержка?
3: Через договоренности, вот если
2: он говорить... где-то пешком идет, где-то лодкой
3: плывет,
2: где-то на оленях едет.
3: Да, то есть договаривался с местными жителями. Это был человек, который умел с людьми разговаривать. Где-то, как говорится, платил свои деньги. Потому что, еще раз говорю, что на первых порах его вот эта вот заинтересованность поначалу не вызывало ни у кого такого внимания. Ну, занимается, лишь бы, как говорится, выполнял свои служебные обязанности. А когда вот уже полностью с бумагой на руках, с цифрами, с расчетами, с описанием, он стал стучаться в высокие кабинеты и доказал, что Север достоин того, чтобы его изучали. И причем, смотрите, все экспедиции, которые раньше организовывались на Тобольский Север, будь то это экспедиции, которые организовывались Академией наук, Российским императорским географическим обществом, экспедиции, которые проводились сведомо российских властей иностранными путешественниками, да, они носили такой достаточно узкий характер, описательный. Природа, состояние остяков, агулов, самоедов, да? Ну, такой, не было такого комплексного изучения. По сути дела, Дунин-Гаркевич стал первым в этом плане. И первым, вот что меня поразило, когда я стал знакомиться с жизнью этого человека, с его трудами, наверное, первый исследователь Тобольского Севера, который стал настаивать в том, что Север – это единое целое, которая требует детального, системного, скрупулезного изучения природы, общества, людей, которые проживают в условиях этой природы, и самое главное, отдельного человека, как части природы и части общества. Вот то, что Дунин-Гаркевич впервые стал обращать внимание на человека отдельного, человека отдельного, Это его выделяет из плеяды всех, кто занимался Тобольским севером до него.
2: Ему помогал губернатор Николай Львович Гандати. Я правильно сказала фамилию?
3: Да,
2: ударение.
3: Да,
2: Гандати.
3: Гандати.
2: Он сотрудничал со всевозможными обществами, до каких мог дотянуться. Команды парохода Тобольск, добровольные помощники из числа местного населения, то есть...
3: Это как раз второй этап с 1898 по 1917 год. Вот я говорю, что второй этап его жизни, когда он конкретно занимается уже комплексным изучением.
2: Да, он был известен населению, не знаю, может быть, в газетах о нем писали, и поэтому люди тянулись помогать. Либо он сам как-то пробивался.
3: По-разному.
2: Но он был популярен при жизни?
3: Ну, он был достаточно известен.
2: Известен, да?
3: Да, потому что молва о странном лесничем... шла впереди его, значит. И когда он приезжал в какое-то селение, значит, по-разному люди относились, но он умел к себе располагать людей. Он был порядочным человеком.
2: Да.
3: Порядочным человеком. Угу. А северяне – это такой народ, который долго присматривается и кого-то отвергает, угу. А кому-то, как говорится, всю душу изольют.
2: Дмитрий Васильевич, я уже просто к середине нашего рассказа, уже ближе к финалу даже, поняла, что я уже просто, наверное, хочу влюбиться в этого человека, потому что, правда, ветеран войны с орденами, ученый, тяжелую работу провел, исследование, такие достижения имеет, интеллигентный, на фотографии.
3: Сердце свободное.
2: Интеллигентнейший человек, в красивой форме. Ну, правда, черно-белая фотография, ну, там, если представить, еще золотые пуговицы.
3: Золотые пуговицы.
2: Но еще и порядочный. Ну,
3: порядочный,
2: вообще.
3: Да.
2: Давайте поговорим про личную жизнь. Как она у него складывалась? Я понимаю, что он персонаж для семейной жизни очень сложный. Он где-то все время ходит.
3: Он сложный раз, и, к сожалению, мы ничего не можем сказать о его личной жизни. Точно известно, что семьи у него не было. Потомков он не оставил после себя. К сожалению, почему-то
2: это мы просто,
3: его было свободно.
2: Мы просто разошлись с ним в эпохах. Елки-палки,
3: да.
2: Блин. Муж, закрой уши.
3: Вот, а так, извините, на самом деле партия была выгодна для многих девиц, потому что за свои труды он получил чин действительно статского советника, к нему могли обращаться ваше высокопревосходительство, потомственное дворянство. Много потеряли.
2: Да, ну я, наверное, схожу к памятнику, вздохну и пойду дальше.
3: От несостоявшейся.
2: Да, от несостоявшейся, да.
3: На самом деле, и вот смотрите, когда он уже стал достаточно известен своими исследованиями, когда он, правильно говорите, что он стал стучаться во все двери и общественных организаций, и государственных структур, был отмечен высоким титулом, отношение к нему со стороны властей изменилось. Вот я все-таки мечтаю, что, может быть, когда-нибудь мы с вами о губернаторе Гандати сделаем
2: обязательно.
3: Вот, потому что это была личность тоже достаточно интересная, в какой-то степени трагичная и экстраординарная.
2: Как он скончался? Сколько я знаю, за письменным столом?
3: Он скончался за письменным столом. И вот надо отдать должное людям, которые были облачены всеми полномочиями со стороны советской власти, а любой журнал в середине 20-х годов, это, по сути дела, партийный журнал, да, идеологический журнал, и пропустить какую-то антисоветскую крамолу там, или поставить под вопрос лояльность человека, о котором пишут, к советской власти, было чревато для редакции. Ну вот, был опубликован в одном из журналов «Некролог», в котором, по сути дела, были прописаны слова, под которыми я, под каждым из этих слов, я готов подписаться. «В лице Дунина Гаркавича Тобольский Север получил своего неутомимого исследователя, отдавшего все свои силы, все здоровье, все знания на изучение этого обширного края, который нес в себе колоссальные природные богатства. После смерти уже от новой власти Александр Александрович заслужил признание, которого зачастую ему не хватало вот последние 10 лет его жизни».
2: Ну, мы с вами сегодня познакомили, если кто-то не знал, слушателей с этим человеком. Я напомню, мы говорили об исследователе Тобольского севера Александре Дунине Гаркавиче. Спасибо вам большое. Наш разговор подошел к концу. С вами были историк Дмитрий Васильевич Лепчук и Рената Гасанова. До встречи.
1: Это твоя история. рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
0: Радио Югра. Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.
4: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
5: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 кг ярких вкусов. Для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
6: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
7: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
8: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
7: Реклама? Лишние расходы.
8: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
9: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
10: Участвуй в викторине «Югра вместе» и выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины «Югравместе.рф», регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой «Югре» и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
11: 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 5 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
3: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН И.П. 304-662-533-101. 2026 год.
4: Участвуй в викторине «Югра вместе». И выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины yugravmeste.rf, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
5: 16+.
6: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
7: «Автомолл». Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили – 300 рублей. Автомолл86.ру.
8: Я пенсионерка и уже несколько лет живу одна. Сын с семьей заботится обо мне, навещает, когда позволяет работа. Он постоянно в разъездах, водит больше груз. Однажды поздним вечером раздался звонок. Я беру трубку, и в груди все сжимается. Голос, как у сына, знакомый, родной, но взволнованный до дрожи. Он торопливо говорит, что попал в ДТП. И чтобы избежать уголовного дела, нужны деньги. Много, прямо сейчас. У меня помутилось в голове. Я в панике собрала все свои сбережения и даже попросила соседку одолжить денег. И вот именно она, видя мою панику, остановила меня. Обратила внимание, что звонок был не с номера сына.
9: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. Мошенники играют на наших чувствах и эмоциях. Не доверяйте тем, кто входит в доверие по телефону и в последующем просит перечислить деньги. Помните, вы всегда сами можете перезвонить своим близким или знакомым и уточнить все обстоятельства. Будьте бдительны.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
2: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
3: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Участвуй в викторине «Югра вместе» и выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины югравместе.рф, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
8: 16+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
10: Радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Водитель, подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН, НП 304-662-533-101, 2026 год.
3: «Автомолл» – самый большой склад амортизаторов в городе. «Каяба», «Токико», «Монро», «Линкс». Амортизаторы и стойки, пружинные проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. «Автомолл86.ру».
4: Бархатный сезон в разгаре. «Биохимия 13» всего за 1690 рублей в гемотест. Сладкие скидки каждый месяц. Акция действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Участвуй в викторине «Югра вместе» и выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины «Югравместе.рф», регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
6: 16+.
7: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. В Югре продолжают действовать мошенники. Они выбирают схему обмана под ваш возраст. Подросткам сулят игровые бонусы и запугивают. Молодежи предлагают фейковую подработку и мнимые инвестиции. Гражданам среднего возраста поступают звонки от лжесотрудников госорганов или банков с угрозами о блокировке счетов и финансировании терроризма. Старшее поколение – это защита близких, попавших в беду. Предложение о дистанционном оказании помощи при решении социальных вопросов либо вопросов, связанных со здоровьем. Консультирование по вопросам использования сайта госуслуги. Варианты действий преступников разнообразны, но основным отличительным признаком является попытка получить ваши персональные данные либо сведения о ваших финансовых счетах, данные банковских карт. Будьте бдительны. Главный совет – успокоиться и не спешить. Ни в коем случае не передавайте сведения о своих персональных данных, банковских счетах и картах, не отправляйте денежные переводы под давлением и в состоянии стресса.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: Местное время 17 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова. Так часто слышим выражение «развитие отношений», «отношения должны развиваться», «этапы развития отношений». В связи с этим возникают вопросы, как и куда должны развиваться отношения, и что будет, если отношения не развиваются. Эти вопросы я адресую своей гостье, психологу Елене Зиновой. А еще мы поговорим, сопровождается ли развитие болью, является ли семейная рутина развитием, и не теряем ли мы индивидуальность, когда развиваемся параллельно с партнером. Здравствуйте, Елена.
3: Здравствуйте, Рената. Здравствуйте, слушатели.
2: Тема сегодняшнего нашего разговора – как понять, что отношения развиваются. Но начать наш диалог я хотела бы от противного. Давайте сначала выясним, как выглядит застой в отношениях, когда нет развития, когда все зашло в тупик.
3: Застой в отношениях, как правило, у него есть признаки, да, по которым можно ориентироваться. Это как раз, два, три, посчитать их, да, 4, 5. И здесь очень важное место про то, что начинает меняться качество отношений. То есть, во-первых, что можно заметить, если застой в отношениях, это, как правило, история про то, что в отношениях становится или тесно, или скучно. Ну, то есть вот какие-то такие ощущения возникают, если люди очень много вместе проводят времени, как будто хочется отстраниться. Или в обратную сторону это работает, что как будто бы хочется, наоборот, порознь проводить время, да, и ну, как будто не хочется контактировать с партнером. Угу. Здесь следующий пункт, наверное, можно назвать, это отсутствие, наверное, разговоров, какого-то интереса к друг другу и возможности вообще чем-то делиться, когда у партнера или у партнеров пропадает желание поделиться тем, как прошел день, а что важного, допустим, на работе происходит, или чего он нового узнал за день, да, или какие у него там приятности были, или наоборот, неприятности случились, да. Вот как будто бы нет желания, ну, впускать в какую-то свою там интимную личностную зону человека, да, то есть И здесь очень часто на фоне этого, когда застой говорят в отношениях, да, может появляться наоборот интерес к другим людям. Ну, то есть из социума, да, и тогда...
2: Любовный интерес.
3: Может быть, любовный, может быть, просто интерес, что хочется больше с другими людьми общаться, обсуждать какие-то важные темы, нежели с партнером. Здесь тоже вот такое интересное место возникает.
2: Вы сказали, скучно либо тесно. А вот мы говорим, получается, только о здоровых отношениях. Абьюзивные здесь вылетают, там не тесно и не скучно?
3: Все отношения могут характеризоваться таким признаком. И нездоровые точно так же может такое быть, да. И в здоровых отношениях тоже может это возникать. Потому что, ну, некоторые такое плато в отношениях существует в любых отношениях, да. Там, ну, если про этапы сегодня вы упоминали, то там была как раз вот история в этапах про то, что сначала мы там, значит, знакомимся, у нас там мы изучаем друг друга, мы влюблены друг в друга, да, очень близки там. И в какой-то момент, когда поутихают наши страсти, гормоны потихонечку в норму начинают возвращаться, да, то в какой-то момент у нас такое плато возникает. Ну, то есть нам может быть спокойно. Дальше там может быть вот на фоне этого развиваться, если уж мы говорим про застой отношений, да, тему эту продолжаем, то здесь может быть какая история, что люди могут начинать. Вот мы же прошли стадию, когда мы влюблены, когда мы там идеализируем партнера, мы говорим, он какой классный, у него такие здоровские качества, и вот он такой вот всегда и то, и это делает. Здесь мы начинаем замечать недостатки. И вот застой иногда характеризуется тем, что партнеры начинают фокусироваться на недостатках.
2: Застревают на этой стадии.
3: Да, то есть они говорят, ну вот он носки раскидывает, тюбик там зубной пасты не закрывает и так далее. Ну то есть это вот какая-то история с фокусировкой на недостатках, да. А что еще здесь может быть? Здесь может быть история, вот я упомянула про то, что интерес к другим людям, которые не находятся в этих отношениях, да. Здесь может быть история про исчезновение сексуальных отношений, интима. Застой, он может характеризоваться этим, потому что люди могут в какой-то момент, поскольку нет разговоров, да, каких-то прояснений, непонятно, чем дышит другой человек, частые могут быть обиды, да, это накапливается и вот, к сожалению, может выливаться в то, что интимность исчезает. пропадает интерес как к сексуальному партнеру у кого-то или у обоих в паре. Что еще здесь характерно для застоя, это конфликты, как проходят конфликты. В застое люди могут или избегать конфликтов, ну, про то, что, знаете, как вот, ну, не трожь, да, простите, вонять не будет, да, ну, то есть вот не надо поднимать эти темы, потому что там много уже чего накопилось, может быть, какой-то эмоциональный взрыв очень сильный, да, заряженный разговор может быть достаточно, и, ну, как будто бы партнеры, ну, типа как статус-кво сохраняют, пытаются вот не трогать это. Но это нисколько не помогает отношениям, надо сказать, да. Поэтому вот история про то, что невозможность конфликты проживать конструктивно, компромиссов достигать, а не пытаться бороться за лидерство, я не знаю, там, что-то кому-то доказывать в отношениях, да. А чем характеризуются конфликты в здоровых отношениях в паре, которые действительно хочет сохранить отношения? Это история про то, что они вдвоем нацелены на разрешение ситуации, на поиск выхода из нее. Да, а не на то, что там я тебе докажу, что я тут лучше, умнее, я больше зарабатываю и так далее, я весомее, мое слово важное.
2: Как понять, что застой – это временное явление, а не уже потеря отношений, что лошадь уже сдохла? Потому что иногда ведь кажется, ну ведь все уже, все, все, все, дальше уже некуда.
3: Мне кажется, главный такой критерий вообще, как понять это вообще, наверное, попытка поговорить и желание вообще сохранять эти отношения у обеих сторон. Потому что если кто-то один хочет, на его энергии какое-то время эти отношения, этот союз еще продержится, безусловно. Он будет тянуть, он будет ресурсы вкладывать, энергию, силы, время, прикладывать там какие-то там идеи к этому месту, что вот что бы такое сделать, чтобы оживить отношения, да. Но если второй не поддерживает, то, увы, там, да, лошадь может сдохнуть. То есть здесь очень важное место. Всегда я говорю, что отношения – это всегда индивидуальная очень история, да, и каждое отношение, они уникальны, это правда, как и каждый человек. И вот здесь важное место – понимать вообще, если мы говорим про застой в отношениях, для каждого партнера застой – это какое время? Мне кажется, каждый из партнеров будет определять сам. У кого-то это может быть более короткий промежуток времени, да, допустим, там он говорит, ну вот 3 месяца я пробовала или пробовал что-то делать, нет никакого результата, да, и он определяет уже тогда, по сути. И тут тогда получается, что у второго человека он говорит, да мне нормально.
2: То есть вообще
3: я и год так могу прожить.
2: По сути, кризисы вообще могут длиться...
3: Могут. Застой это он такой вялотекущий, да, на самом деле, да.
2: Годами.
3: Да, может годами, да, длиться.
2: Как понять, что отношения развиваются? Вот ключевой вопрос, к которому мы подобрались. Да, как выглядит прогресс в отношениях?
3: Я уже назвала ряд признаков, да. Это вот история про возможность делиться с собой, да. Про развивающиеся вообще здоровые отношения. Самый главный признак, на который я бы рекомендовала обращать внимание, это безопасность. Когда в отношениях безопасно.
2: Давайте раскроем, что за безопасность. Это где я могу рассказать вообще все, что у меня.
3: Когда вообще мне спокойно быть собой. Мне не надо кем-то притворяться. Мне не надо казаться кем-то. Мне не надо скрывать важные какие-то события в моей жизни от партнера. Мне не надо про свои чувства там молчать и не говорить, потому что их могут или обесценить, или сказать, что тебе кажется. Ну да, то есть вот такая история. То есть можно быть собой. Более того, вот, к сожалению, по опыту моей работы, я работала в разных сферах, это еще история про физическую безопасность.
2: Вот я тоже хотела подчеркнуть, да, потому что не всегда безопасно приходить
3: только
2: домой.
3: Только психологически, да, да, иногда и физически опасно это делать, да. И правда, люди могут жить в отношениях. Я сейчас не говорю про пол намеренно, потому что это может быть с обеих сторон.
2: Ну, с обеих, да, да.
3: И с мужской, и с женской стороны может быть абсолютно так.
2: Я знаю
3: так.
2: такие случаи, да, где женщина била мужчину. И знаете, когда мужчины в сообществе мужчин видят, что их друг или приятель или знакомый пришел с побоями, там высмеивают это. Получается, мужчина вообще остается с этим?
3: Ни с чем.
2: То есть ни с чем, да. Если женщина хотя бы может, побитая женщина, может пойти к подругам и получить сочувствие, то мужчина здесь остается вообще один на один и в растерянности.
3: К сожалению, это зачастую так, правда.
2: И он, правда, тоже сам над собой может смеяться, хотя это недопустимо абсолютно.
3: Да. Ну, правда, очень грустно в этом месте, поэтому я и говорю, что безопасность – это один из самых важных критериев развивающихся здоровых отношений.
2: Правильно ли я понимаю, если нет физической безопасности, то про эмоциональную вообще говорить не приходится. А это тянется одно за другим. Если тебя бьют дома, то вряд ли ты сможешь доверять этому человеку какие-то вещи своей биографии или какие-то уголки своей души открывать.
3: Наша психика, она, конечно, очень адаптивная, да, и тогда может просто формироваться такая психика, там такой дикий сплав, что я доверяю своему мучителю, каждый раз получаю агрессию в ответ, психологическую, эмоциональную, получаю физическую агрессию, и у меня как будто нет вариантов, к кому еще обратиться. И я снова прихожу к своему мучителю. Ну, довольно тоже, кстати, распространенная история у нас.
2: То есть может жертва доверять?
3: Может.
2: Правда?
3: Снова и снова.
2: Обалдеть.
3: Да.
2: Да, слово доверие сейчас возникло, тоже важный компонент. Помимо безопасности, скорее всего, развитие еще и зависит от доверия в семье, да, рассказать какой-то постыдный факт из своей биографии, доверить его и знать, что это все останется между нами и никуда это не пойдет дальше.
3: Более того, осуждения не встречу.
2: Да, поделиться какой-то своей фантазией в сексуальном плане, да. То есть это все признаки развития.
3: Да, и здоровых отношений, то есть, ну, они развиваются. Если я могу довериться и сказать, тогда есть варианты, что наши отношения начнут как-то меняться, да, то есть они могут улучшаться, они могут углубляться. Здесь есть всегда риск, что партнер не готов принимать предложения какие-то, да, и здесь такое важное место, как он обходится с этим, ну, в смысле, как он это выражает, что ты знаешь, я не готов к этому или не готова.
2: Насколько он бережен.
3: Насколько он бережен, да, да. И опять про безопасность мы возвращаемся в точку.
2: А если вообще ничего не делать с отношениями, не вкладываться ни финансово, ни эмоционально, не отдавать свои физические, эмоциональные, творческие ресурсы, будут ли развиваться отношения сами с собой?
3: Нет. Это однозначно.
2: Это глубокое заблуждение, мне кажется, многих мужчин, которые думают, что я уже завоевал, ведь я ведь уже там по счетам заплатил там, за воду, за свет.
3: Да. Я принес зарплату. У них есть базовые настройки, да, скажем так. Вот то, что принято в социуме у нас говорить, что мужчина должен содержать семью, жену, детей, да, то есть вот эту вот, это финансовая безопасность, по сути, да, я здесь не буду спорить с этим местом, но кроме этого есть еще куча всего другого, и психологическая безопасность, и физическая безопасность, и финансовая безопасность, когда мужчина, допустим, он говорит, ну вот я заработал, так что ты будешь делать или там плясать под мою дудку, ты будешь делать то, что я тебе сказал. О какой мы тогда безопасности говорим в этом месте, да? И более того, вот здесь такое важное место, например, да, когда мы говорим про то, что если не вкладываться отношения, они не смогут существовать в таком случае. Ну, в смысле, еще раз вернемся в эту точку, которую пример я приводил, да, что когда один человек вкладывается в отношения, допустим, женщина очень-очень настроена на то, чтобы эти отношения были, и она правда будет что-то делать и делать, и может встречать, ну, в лучшем случае безразличие, в худшем – отмахивание, допустим, и когда партнер говорит, что как муха назойливая, достала ты уже, не поеду я никуда, я устал, у меня выходной, я спать хочу. Что ты там куда-то собралась, там, я не знаю, лезть, идти, смотреть, плыть, не пойду, не буду ничего делать, да? И тогда вот эта вот история, когда человек вроде бы с открытой душой, и вроде бы он действительно прикладывает усилия, они не нужны этому человеку. Тогда здесь, ну, на каком-то ресурсе человека одного держится.
2: Вот что он чувствует в данном случае?
3: Я думаю, что много разочарования, может быть, обида у женщины.
2: Беспомощность.
3: Да. Беспомощность, может быть, да, что я, ну, я вот, я же вот и это попробовал, господи, да что надо-то, что же нужно еще сделать?
2: Мы как будто бы говорим сейчас только о женщинах, но мне кажется, что и мужчины могут испытывать нечто такое же, о чем вы сейчас сказали, но с холодной женщиной. Ну вот
3: да.
2: Я часто вижу такие пары, где она абсолютно, ну вот, с какой-то замороженной маской, даже губы не шевелятся, когда она говорит, а рядом с ней какой-то совершенно невероятный, лучистый, солнечный, смеющийся балагур. И я всегда думаю, да как же вы соединились? Если она от тебя берет, то ты-то что берешь от нее? Вот меня,
3: ну,
2: всегда
3: этот вопрос... Я могу только пофантазировать,
2: да,
3: на
2: давайте,
3: эту тему, на самом
2: давайте.
3: Деле. Да, это только предположение, которое не факт, что оно прям вот, ну, 100% я попадаю. Но гипотетически вот этот лучистый солнечный мужчина, замечательный во всех отношениях, выращен примерно, верно, такой холодной мамой.
2: Тоже об этом подумала.
3: И тогда вот он просто, ну, это такая история, что он ищет.
2: Знакомая, да, история.
3: Наша психика, она правда ищет знакомое. Угу. Даже если это болезненно. Вот сегодня вы удивились, что как можно доверять тому, кто насилие применяет по отношению к тебе. Но вот в детско-родительских отношениях там очень много таких парадоксов. И тогда, да, можно бесконечно любить, искать одобрение, признание, принятие у холодной женщины, которая напоминает значимого человека из детства.
2: Верно ли это утверждение, что женщины инициируют кризисы чаще всего? И мне приходилось об этом часто слышать, что именно она раскачивает эту лодку, да, из-за своей эмоциональности. А вот если бы не было этой эмоциональности, не было этого вечного недовольства, то и кризисов-то и не было бы.
3: Очень любопытная точка зрения. Я с ней категорически не согласна. Давайте так. По мне, отношения раскачивает тот, кто считает, что эти отношения важны, эти отношения нужно сохранять, и нужно что-то делать, чтобы их сохранять. Для меня это признаки ответственности. Ну, как будто бы женщина берет на себя ответственность за то, чтобы эти отношения сохранять, улучшать, скажем так, чтобы они развивались, да? Uh-huh. И вот здесь это важное место для меня. Женщина эмоциональна, и она будет такой, ну, в смысле... Ну, про холодных, когда женщин мы говорим, да, вот сегодня упомянули таких, да, с такими, правда, довольно тяжело. Да, они выращены, ну, в концепции, что рациональное важнее, нужно головой думать, эмоции нужно придержать. И вот здесь такое важное место, что мы, ну, биологически так созданы, мы заточены на то, чтобы быть эмоциональными, на то, чтобы у нас гормональный фон был такой, мы принимающие, мы поддерживающие, ну, ровно потому что, ну, биологически функция выносить ребенка, вырастить ребенка, вот этого младенца, который еще не понимает, что он хочет, и плачет, и мама интуитивно, потому что она очень эмоциональна, эмпатична, она понимает, она догадывается, что ребенку дать, да, то ли грудь ему дать, то ли подгузник поменять, то ли на ручки взять и поулыбаться ему. Вот это все природой заложено в нас. Если это все забрать у женщины, тогда это будут мужчины.
2: Вот так.
3: Я не очень понимаю тогда, зачем мужчинам жить с мужчинами. Ну, мы правда так созданы, это биологически обусловлено. Если мужчина хочет изменить женщину, чтобы она перестала быть женщиной, тогда мне непонятно, зачем она ему нужна.
2: У нас сейчас пауза небольшая. Мы продолжим после паузы говорить о мужчинах и о женщинах. Напомню, я Рената Гасанова и моя гостья, психолог Елена Зинова. Мы говорим о развитии отношений. После паузы мы продолжим.
1: Наше личное.
0: Радио «Югра». Реклама.
4: Вкус «Югры» в центре Сургута. 12 и 13 сентября на центральной площади Сургута окружная выставка-ярмарка «Товары земли Югорской» совместно с фестивалем «Русское лето» за Россию. Более 150 производителей со всего округа. Приходите, покупайте «Югорское». Ждем вас 12 и 13 сентября на пересечении Университетской и Ленина. Организаторы выставки-ярмарки, Департамент промышленности Югры и Фонд развития Югры при поддержке правительства округа. 0+.
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
6: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». Кило 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
8: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 5 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
9: Участвуй в викторине «Югра вместе». И выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины yugravmeste.rf, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
10: 16+. Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
11: Радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошел со характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
2: Мы вновь с вами, я Рената Гасанова, со мной в студии психолог Елена Зинова. Мы говорим о развитии отношений мужчины и женщины. Вот такой у меня вопрос. Я очень часто, как-то вот, я не знаю, люди доверяют мне, может быть, я не знаю, слушать умею, доверяют какие-то свои очень хорошие и интересные истории, рассказывают о своей жизни. Я всегда с любопытством, с большим интересом слушаю. И у меня складывается вот на фоне этих всех рассказов, да, определенные какие-то мнения. И вот у меня сложилось мнение, что мужчины не верят в кризисы. Я ни разу не слышала от мужчины, что вот у нас был кризис, и я предпринял то-то и то-то. Вот я ни разу не слышала. Я спрашивала, а что ты сделал? Ответ там, да что я сделал? Забухал. Или что сделал? Я уже развелся. И у меня возникает вопрос, почему так? Мальчиков же воспитывают в парадигме «есть проблема, действуй». И казалось бы, вот, как раз вот она проблема, действуй, решай. Почему тогда вот такая странная позиция у мужчин? Если мы посмотрим на женщин, ну та же самая, например, рутина в сексе. Кто начинает кружевное белье бегать, искать, покупать? Кто начинает записываться на все эти курсы 18+, записываться к психологам, сексологам? Кто начинает вот это вот движение?
3: Бить тревогу,
2: начинать что-то действовать, спасать семью. Почему так?
3: Ну, мне кажется, я в предыдущем отрывке программы говорила про ответственность, да, кризис для мужчины, да, я думаю, что это какая-то социальная история. Ну, сейчас вот с бензином сложно, это кризис.
2: То есть то, что вовне,
3: да,
2: это мы решаем.
3: Инфляция сильная, угу. Да, это кризис.
2: Фокус внимания туда.
3: Да, да. Если мы говорим про отношения, то, ну, я думаю, что для них что-то такое, да, что есть представление о том, что, возможно, это все там, ну, там, у нее настроение плохое, ПМС, к примеру, там, или еще mm-hmm. что-то случилось, да, ну, не знаю, я уставать на работе стал, да, поэтому как-то у нас меньше интима стало. И вот здесь такое интересное место, что как будто бы идентифицировать это как кризис решается женщина, ну, вот мы сказали, да, что почему женщины чаще это инициируют, потому что как будто бы ответственность на них все-таки. И вот здесь такое важное место, что зачастую, если мы говорим про мужчин, которые вот, ну, воспитываются в парадигме, что кризис, нужно что-то делать, решать, да, то это история про то, что если они еще хотят оставаться в этих отношениях, они будут действительно навстречу идти, чего-то пытаться делать, какие-то действия предпринимать и соглашаться на, возможно, даже инициативу в чем-то проявлять. Uh-huh. Если же, ну, как будто у них там что-то случилось, что они пересмотрели свои взгляды на то, что эти отношения ценны, важны, тогда действительно и развод может следовать, да, ну, потому что, ну чего, я все, мне больше не надо, я закончил.
2: Личностные мужские кризисы. Тоже, наверное, мужчины слабо понимают, что это происходит с ними. Кризис 3 лет, да, там 7, потом еще переходный подростковый кризис. На этом не заканчивается. Там еще кризис среднего возраста. Да. Я прекрасно помню, как я его сама проходила. Мужской личностный кризис. Почему-то происходит вот что. Мужчина начинает повторять какой-то знакомый паттерн. Вот ему здесь, на месте, он влетел в этот личностный кризис, а ему не подходит ни вот эта женщина, ни вот эта семья. Как правило, он начинает проецировать туда, не на себя, а туда. Вот эта женщина, я просто не ту выбрал.
3: Да?
2: Выберу другую, ну, не знаю, помоложе, покрасивее. И повторяет то же самое. Садит сосну, строит дом, рожает сына. Опять влетает в какой-то кризис и опять повторяет то же самое. И мужчина в течение жизни может вот таких историй повторить, ну, 4.
3: Угу. Если он долгожитель.
2: Долгожитель, да. И главное, еще и социально одобряемое, понимаете, это поведение такое, да. Я думаю, молодец, мужик, сколько семей-то поднял. Да,
3: детей-то поднял.
2: Поднял, да. Сосен-то сколько ты вырастил. Да. Но вот у меня лично складывается ощущение, не знаю, как там мужчины себя чувствуют, я так вижу, что, вы знаете, вот этот ослик, который жернова крутит и по кругу ходит, такой грустный ослик, что ослик-то не совсем счастлив. Это про развитие. Вроде человек развивается, но как будто бы по кругу.
3: Ну, я, наверное, здесь все-таки поспорю с вами. Дело в том, что развитие, это, как правило, история, она предполагает действительно витки. Вот эти, которые, ну, там сейчас зрители не видели, но вы руками рисовали круги такие, да? И предполагается, что это поступательное движение имеет, да? Что каждый раз, когда человек попадает в похожую ситуацию, он по-другому ее разрешает.
2: Ах, вот как.
3: Да, не то же самое, потому что когда то же самое, это замкнутый круг, там нет развития. Это он просто действительно, как вы говорите, грустный ослик, который ходит по кругу. А если мы говорим про развитие, это, ну, такое поступательное наверх движение, когда каждый раз...
2: А вы спираль сейчас показали.
3: А спираль это наверх движение, потому что...
2: То есть я зря переживаю.
3: Ну, я не знаю, зря, не зря.
2: Что это
3: у меня, у психологов, такое представление вообще о развитии. Это когда мы по-новому лучшие варианты находим, и, собственно, не обязательно даже разрушать отношения, можно улучшать те, которые существуют на данный
2: момент. Вот я это и хотела. Я хотела развернуть в то, что зачем же ты бежишь куда-то, почини здесь.
3: Ну, потому что или нет понимания, как чинить, или нет ресурсов на то, чтобы чинить. Потому что это все равно вкладывание сил.
2: Но для этого мы и существуем с вами.
3: Да,
2: рассказываем,
3: да,
2: просвещаем, стараемся. Еще один вопрос. Мы развиваемся только тогда, а это нам уже дает такой посыл, популярная психология, мы развиваемся только тогда, когда мы готовы отпускать друг друга на время. А так ли это? Или это миф?
3: Ну, то есть... Я не знаю, что подразумевается по отпусканиям, это жить раздельно.
2: Не цепляться, не держать. Я тебя люблю, но я тебя не удерживаю. Вот такой посыл.
3: Ну и непопулярная тоже научная психология тоже. Ну она, смотрите, какая точка зрения, что мне в отношениях с тобой должно быть так же хорошо, как и вне отношений с тобой.
2: Я с тобой счастлива, и без тебя я тоже счастлива.
3: Да, да. То есть мне с тобой так здорово, и я пошел там свои дела делал, мне там тоже было здорово. И я хочу возвращаться к тебе, потому что мне с тобой здорово. Это правда так. А здесь такой важный нюанс про отпускание. Здесь, наверное... Я добавлю, что есть такая точка зрения, что у партнеров должны быть свои какие-то интересы. Это не обязательно 24/7 быть рядом. Mm-hmm. Это правда так. И при этом, вот, да, если мы говорим про более-менее здоровые отношения, то да, я там поехал на рыбалку, там провел время отлично. Я так соскучился, я хочу тебя увидеть. Звоните, говорит, милая, я тебе рыбу везу. Готовься. Сейчас будем, я ее почистил, я почистил ее для тебя. Угу. Будем готовить.
2: Девчонки, узнаете своих мужчин? Я вот такие, кстати, истории часто слышу,
3: да,
2: что я почистил там на берегу, все быстро чик-чик-чик сделал. У нас
3: только приготовить.
2: У нас же молодые люди растут вот в лесу фактически, даже мы все росли так, да, у реки, поэтому обращаем на это внимание. Приходит, чмокаем его, обнимаем, целуем, радуемся.
3: Да, встречаем.
2: Встречаем. А можно ли считать отношения развивающимися, если они становятся спокойнее? Ну вот меньше страстей, меньше конфликтов. Мы говорили про застой, но вот здесь вот есть некий нюанс, некий такой оттенок, который, ну, мне кажется, нужно обсудить. Но при этом оба чувствуют, что комфортно, уверенно, но нет страстей, нет вот этих вот пары из ушей, да, или как?
3: Мне кажется, можно и без пары из ушей жить, если действительно безопасно, если можно поговорить на любую тему, эмоциями поделиться, если можно строить совместные планы какие-то, эти планы реализовывать, и, ну, кайфово время проводить, он отлично планирует отпуск, я классно с ним путешествую, чего бы нет. И вот здесь важное место про спокойствие, да, что невозможно прожить в отношениях с другим человеком без конфликтов. Ну, это какая-то иллюзия на самом деле. Потому что у нас могут возникать недопонимания в любой момент, да. Мы можем достаточно хорошо изучить другого человека, понимать, предугадывать даже где-то его реакции, да. Но чтобы совсем без конфликтов нет. Но вот как мы эти конфликты проживаем и разрешаем, да, сказать, слушай, мне сейчас очень обидно было, что прозвучало, или там, что ты не учел, не спросил меня, когда вот это решение принимал, или не спросила, да, я не буду сейчас акцент на поле, опять же, делать на гендере. Поэтому вот эта история про спокойствие, мне кажется, здоровые отношения, они как раз и отличаются тем, что мы не как на вулкане живем. Нам как раз безопасно и спокойно домой приходить.
2: Мне кажется, очень важно как раз-таки не спутать приятный штиль с застоем.
3: Да.
2: Потому что, ну, можно и дров наломать.
3: Ну, мы сегодня назвали признаки застоя. Мне кажется, можно на это вполне себе ориентироваться.
2: Мы уже скоро закончим. Я хочу еще вот пару вопросов. Часто говорят, что отношения – это работа. Но как понять, когда работа становится токсичной и неразвивающей, а где грань, где мы стараемся и мы жертвуем собой?
3: Классное место. Вот вопрос про жертвовать собой.
2: Угу.
3: На самом деле, мне кажется, каждый человек, когда он начинает жертвовать собой, он начинает это чувствовать. У нас есть три уровня. Есть телесный уровень, есть эмоциональный уровень, есть, ну, скажем так, уровень мыслей, интеллекта, да, разума. И вот здесь важное место, когда мы начинаем жертвовать собой, мы правда будем сильно напряженными, уставшими, да, потому что мы что-то делаем сверх своих возможностей, да, мы что-то такое прям надрываем свое тело. Эмоционально там действительно будет такая и усталость, может быть, да, и, может быть, вот как я сегодня приводила пример, когда я там приготовила там нам такую культурную программу на эти выходные, он говорит, да я просто выспаться хочу, отстань от меня, у меня выходной, я хочу полежать на диване, да, и вот это вот, когда я там жертвую собой, там я время потратила, я там деньги потратила, билеты купила, например, да, причем из своих кровных, которые заработала там, или из премии какой-то, да, и вот это место, там и обида может быть действительно, и разочарование, и беспомощность, может быть, мы сегодня это называли, да. Ну и усталость, мне кажется, самое такое будет базовое, что я так много, и у меня уже нет сил. Вот. И, ну, мысли, конечно, тоже будут сопутствовать. Ну, в смысле, ради чего тогда я это делаю? Я столько усилий приложила. И здесь такое важное место, на самом деле. Если мы жертвуем, то вот хотя бы на уровне мысли себе задать вопрос, а ради чего, правда? Чтобы что? И, ну, чем хороши отношения, мы же хотим... ну, каких-то взаимных отношений, да, если мы даем, то в ответ берем что-то, да, то есть, ну, не бывает, чтобы мы все время донором выступали. Поэтому эта история, ну, задать себе тоже на уровне мысли, а что я тогда получаю от этого? Ради чего я жертвую? Ну, что я получаю? Ну, в смысле, мне нравится быть жертвой, тогда признать это, окей, я жертва. И я так живу. В этом смысл моего существования. Да, ну вот как... Тоже тут такое важное место. Прям такие, мне кажется, важные должны быть размышления по поводу того, чего я такое делаю. Замечать свое физическое состояние, эмоции, ну и, конечно, мысли анализировать.
2: Про индивидуальность. Часто пары начинают копировать друг друга. Манеры, интересы, даже речь. Это порой так бросается в глаза. Это знак развития или наоборот, я не знаю, потерянной какой-то индивидуальности?
3: Там все зависит от того, ну, в какой форме это... Ну, я сейчас назову это гештальтистским термином. Это называется слияние. И подстройки это называется в психологии. Когда мы, находясь рядом со значимым для нас человеком, начинаем сливаться с ним, да, допустим, он хочет там, я не знаю, кофе попить, я тоже вдруг думаю, надо попить кофе. я, наверное, тоже хочу, да? Когда наши желания сливаются, когда мы начинаем в какой-то момент там думать, я, наверное, не знаю, чего я хочу. Пойду спрошу у партнера. Вдруг он определит, что я хочу. Да? Ну, вот эта слиянческая история. И подстройка — это когда мы, чтобы быть принятыми, мы начинаем действительно одеваться как-то вот как нравится другому человеку, да? Какие-то словечки использовать, выражения речевые можем, фразы использовать, да? Можем какую-то мимику определенную показывать, там, демонстрировать, и тогда человек смотрит, и ему вроде как нравится, да? И если это действительно происходит, вот как я назвала, я не знаю, чего я хочу, пойду спрошу другого. И это уже тревожный звоночек.
12: Mm.
3: Потому что слияние до определенной степени, оно здорово и нормально. Ну, мы не можем не находиться в слиянии, будучи в отношениях. Но оно не должно быть всепоглощающим, да? То есть определить, чего я хочу, все-таки должна эта способность оставаться. И тогда индивидуальность, да, ну, там, это может быть какая-то история про то, что да, я знаю, что моему партнеру там нравится, когда я надеваю там синее платье шелковое, да, а мне оно не нравится. И, например, там, я не знаю, надеть что-то, что мне нравится, ну, с каким-то там элементом, который ему нравится. То есть вот эта вот история, когда какие-то варианты подбираются, чтобы, да, и мне было хорошо, и другому было хорошо.
12: У нас время уже, да, подошло к концу, и вот, знаете, я сейчас как-то так анализирую весь наш разговор, да, все полчаса, которые мы с вами говорили. Мы не давали с вами каких-то четких рецептов, да, но мы с вами дали направление, куда думать.
3: Смотреть,
12: да. И мне кажется, это очень полезно, проанализировать, в какой точке сейчас наши отношения, что я делаю для своих отношений, что партнер делает, а если у нас где-то какие-то дефициты, где-то мы проседаем, как мы вместе можем это решить?
3: Вместе. Это ключевое слово.
12: Спасибо вам большое. Наш разговор подошел к концу. Выпуски этой программы можно послушать на странице Радио Югра в социальной сети ВКонтакте в разделе «Подкасты». С вами были психолог Елена Зинова. Программу вела Рената Гасанова. До встречи.
3: Всего хорошего.
13: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.

0: радио Югра. Реклама.
1: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Департамент региональной безопасности автономного округа напоминает. Мошенники целятся в самых близких и дорогих нам людей. Под видом сотрудников полиции, ФСБ, Росфинмониторинга или иных государственных органов преступники звонят подросткам и сообщают страшную новость. Родителям якобы грозит уголовное преследование или же их финансовые средства пытаются похитить. Преступники предлагают защиту и требуют срочно выполнить определенные действия, варианты которых различны. Для защиты от хищения необходимо срочно перевести денежные средства на безопасный счет, сообщить реквизиты банковской карты, трехзначный защитный код на банковской карте для незамедлительной ее блокировки сотрудниками компетентных органов, обналичить средства и передать их представителю правоохранительных органов. Испугавшийся за маму или папу ребенок готов на все ради их спасения. Важно помнить, сотрудники полиции и государственных органов никогда не будут в телефонном режиме рекомендовать гражданам выполнять какие-либо действия, связанные с денежными средствами и персональными данными. Научите детей при любых тревожных звонках прерывать разговор с незнакомцем и сразу перезванивать родителям.
3: Автомолл. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомолл86.ру.
4: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН НП 304-662-533-101. 2026 год.
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
6: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Участвуй в викторине «Югра вместе». И выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины югравместе.рф, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
8: 16+.
7: Вкус Югры в центре Сургута. 12 и 13 сентября на центральной площади Сургута окружная выставка-ярмарка «Товары земли Югорской» совместно с фестивалем «Русское лето» за Россию. Более 150 производителей со всего округа. Приходите, покупайте Югорское. Ждем вас 12 и 13 сентября на пересечении Университетской и Ленина. Организаторы выставки-ярмарки, Департамент промышленности Югры и Фонд развития Югры. При поддержке правительства округа. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Семейный доктор. Семейный доктор. На радио Югра.
2: Здравствуйте, в эфире я, врач-аллерголог-иммунолог Вероника Калинкина и семейный доктор. Передача проходит при поддержке Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.
1: Семейный доктор.
2: Сейчас мы живем, конечно, в непростое время и часто замечаем людей, которые элементарно просто находятся в плохом настроении. Либо ты видишь в глазах человека несчастье, горе, которого не может самостоятельно пережить. И порой трудно подобрать какие-то слова, которые поддержат человека, нужные слова. Понимаю, что слова, которые ты скажешь, они ничего не изменят то, что уже случилось. Но тем не менее, ведь очень важно сказать человеку нужные слова, которые спасут его от ненужного шага, который может привести просто к прерыванию его жизни. Ведь не исключено, и мы часто это видим и среди наших соседей, в соседних районах. И, ну, как бы мы видим это в интернете просто элементарно, сколько происходит таких несчастных случаев, назовем их все-таки, наверное, несчастными случаями. И хочется как-то остановить это, не допустить, чтобы такое происходило с твоими соседями, с людьми, с которыми ты работаешь, вообще, собственно, с твоими земляками. Вот поговорим на такую щепетильную тему, как правильно оказать эмоциональную поддержку своему соседу, коллеге, товарищу, какие нужные слова подобрать, чтобы избежать несчастья. Поговорим сегодня мы с медицинским психологом, другом нашей радиопередачи Юлией Замри. Здравствуйте, Юлия.
3: Здравствуйте, Вероника. Вы совершенно правы. Помощь незнакомому человеку иногда бывает решительной и значимой. Поэтому нам всем необходимо проявлять чуткость, внимание и эмпатию. И если мы уже начинаем говорить об этом, то я бы обратила внимание наших слушателей на то, что в первую очередь стоит обратить внимание. Первое – это физиологическое состояние этого человека. Это может проявляться в виде замкнутости или, напротив, чрезмерной возбудимости. Это может обращать на себя внимание потухший взгляд или взгляд в одну точку, чрезмерное проявление тревоги, слезливость или плаксивость. В то же время стоит еще обратить внимание на то, что человек транслирует. Фразы типа «все бессмысленно», «все бесполезно» или, возможно, даже суицидальные мысли. И здесь, как никогда, необходимо оказать психологическую поддержку. Важно отметить, что как раз-таки невербальная речь — это жесты, телодвижения, интонация, взгляд. Они считываются нами больше, чем то, что человек говорит словами. То есть невербальная речь, она более красноречива.
2: То есть можно элементарно человека подойти, обнять без
3: слов. В том числе,
2: слов.
3: Да, оказать вот эту эмпатию через телодвижение. Но и в то же время мы понимаем, что человеку нужна помощь, и мы считываем как раз-таки невербальные какие-то сигналы.
2: Но иногда даже не приходится считывать. Мы знаем, у человека в семье произошло горе.
3: Да.
2: Потеря близкого человека.
3: Да.
2: У матери погиб сын. Она воет день-ночь напролет.
3: Ой, тоже, к сожалению, бывает.
2: Да, вот здесь ничего не нужно считывать, тут просто нужно подобрать нужные слова, как-то ее успокоить и поддержать. Здесь очень трудно найти нужные слова на самом деле. Вот какие слова в данной ситуации помогут избежать трагедии? Потому что, ну, уже не один случай есть, что мать после такого не хочет жить даже дальше.
3: Вы знаете, у всех сложных чувств есть одна психологическая природа. Их нужно проживать, и этому нужно уделять огромное количество времени. То есть если мы говорим о проживании горя, утраты, то в среднем где-то уходит на это сложное состояние год или даже, может быть, два. Но чем мы можем помочь в моменте? Не давать ни в коем случае какое-то готовое решение. Вот сделай то-то, поступи так-то, пойди туда-то. Или, и уж тем более, не обесценивать чувства своего оппонента. Да ну какая ерунда! Да успокойся, ничего страшного. Да все мелочи жизни. Такого не стоит говорить, потому что мы таким образом обесцениваем чувства нашего собеседника. А на что стоит обратить внимание, это на то, что дать человеку элементарно высказаться. На языке психологии этот прием называется вентилироваться. То есть человек должен выговориться. И здесь можно помочь наводящими вопросами. Рассказывай все, что ты считаешь нужным.
2: То есть по факту не самому говорить, а дать возможность, наоборот, ему говорить.
3: я вижу, что ты переживаешь, или я вижу, что ты тревожишься. А еще такой момент, когда человек в остром стрессовом состоянии, ему даже трудно сформулировать то, что он на самом деле чувствует. А человек, который его слушает, он более спокойно может помочь человеку сформулировать эти чувства наводящими вопросами. Ты сейчас тревожишься? Или ты сейчас злишься? Я вижу, что ты переживаешь. Что происходит? Поделись, пожалуйста. Поэтому бывает достаточно просто человеку дать высказаться и быть услышанным. На этом этапе это вполне ощутимая будет помощь.
2: Самое главное, не пройти мимо, так скажем, да, если ты слышишь, что у тебя соседка плачет, либо ты видишь, что...
3: Это могут быть даже коллеги по работе.
2: Просто
3: да. Знакомые.
2: Просто зачастую вот как бы на коллеги хотя бы вот они на работе, ты видишь их глазами, они рядом с тобой, ты в любом случае их держишь под контролем, и они на работе не будут там сильно... не разрыдаются на работе. Но когда соседка за закрытыми дверями ночью плачет, не каждый спустится к ней и не спросит, там, что случилось, и не будет ее выслушивать, потому что будет думать о том, что главное ему выспаться, завтра пойти на работу.
3: Ну да.
2: Вот, как бы вот о таких хочется, да, ситуациях больше поговорить, когда действительно это вот происходит с одинокими людьми за закрытыми дверями. Либо ты их потом встречаешь где-то в коридоре, в подъезде, на улице. Как поступить правильно?
3: И если мы уже говорим о том, что мы хотим все-таки поддержать человека, оказать ему помощь, то здесь тоже важно чувствовать, нуждается ли человек в нашей помощи. Поэтому целесообразно его спросить, а тебе нужна моя помощь? Или чем я могу вам помочь? Вы видите, что человек обратил на вас взор. Вы видите, что он как будто бы хочет высказаться.
2: Угу.
3: И здесь можно двигаться дальше, помогая высказаться наводящими вопросами. Но если человек категорически настроен, то лучше его оставить в покое или предложить перенести разговор на другое удобное время.
2: Угу. Да, здесь имеет значение действительно правильно поставленный вопрос, интонация.
3: Если ситуация выходит за рамки ваших возможностей, можно предложить помощь профессионального психолога или психотерапевта. И сказать следующую фразу. Иногда полезно услышать мнение профессионала. Может быть, мы найдем специалиста, который сможет помочь тебе лучше справиться с ситуацией.
2: Угу.
3: Это тоже будет реальная поддержка и помощь.
2: Замечательная фраза, хорошо поставленная. Потому что бывает вот навязывание специалиста. Угу. По-разному же можно сформировать.
3: Конечно, конечно.
2: Фразу поставить ее с разной интонацией, и человек прореагирует здесь совершенно по-разному.
3: Да, все очень индивидуально. Если мы предлагаем какую-то помощь, то здесь тоже важно действовать конструктивно. Может быть, мы вместе попробуем разобраться в твоих делах? Опять, понимаете, это вопрос. Это не уже готовое решение, а все-таки вопрос. И вы смотрите на реакцию собеседника. Или чем я могу тебя поддержать? Или посыл «я готов тебе помочь». Это тоже может иметь огромную эмоциональную поддержку для собеседника. Ну и создать определенные условия, тишина, возможно, чашка чая или стакан воды.
2: Может, к себе, наоборот, пригласить, да, в гости?
3: Себе позвать в гости,
2: да,
3: отвлечь, что... если это ситуация не такого выраженного горя, как смерть близкого человека, да? Это тоже очень бывает нужно.
2: Ну да, даже хотя бы поменять обстановку для того человека, что он находится в этих своих четырех стенах постоянно и с этим своим горем, когда он уходит за пределы этого пространства, ему уже становится легче.
3: Часто люди боятся слез других людей, особенно мужчины боятся слез женщин. Но здесь важно понимать, что слезы, плач — это ресурсное состояние. И если человек начал плакать, рыдать, то наоборот, в этот момент происходит высвобождение. И если есть возможность человека разговорить, раскрутить и дать ему выплакаться, вы ему окажете неоценимую поддержку. Потому что слезы — это ресурсное состояние.
2: Ну, не нужно пичкать при этом успокаивающими, там, корвалольчик на выпить, там, пустырничек, скорую вызывать.
3: Нет, слезы — это как раз скорая психологическая помощь нашего организма, да-да-да.
2: Просто у некоторых истерика начинается, действительно начинают рыдать и кричать, и даже вызывают скорую помощь, когда...
3: Вы знаете, я в своей практике стараюсь, наоборот, вызвать слезы у людей, чтобы они высвободились, чтобы вот произошло вот это очищение, и только потом, после слез, мы уже начинаем как-то конструктивно разговаривать.
2: То есть в любом случае, значит, нельзя глушить никакими лекарственными препаратами слезы.
3: Как я уже сказала...
2: переболеть это, да?
3: Как я уже сказала ранее, чувства нужно проживать. Угу. Если человек совсем, вот, допустим, смерть близкого, да, совсем не справляется, тогда мы подключаем профессиональную поддержку. Это психолог, врач-психиатр, врач-психотерапевт. И там уже они индивидуально решают, нужны ему будут какие-то медикаментозные препараты или нет.
2: Угу.
3: Но если человек со здоровой психикой, он проживает постепенно, медленно свои сложные чувства, и это является абсолютно нормально.
2: Да, ну, сказали, конечно, сегодня очень, очень важную ключевую вещь. Не самому подбирать, искать какие-то нужные слова, а дать выговориться человеку, чтобы он говорил, а ты его слушал. И дать ему и поплакать.
3: Да, вот этого будет уже достаточно, более чем.
2: То есть позволить ему быть самим собой, да, выплеснуть все свои эмоции. Ну, нужно, да, здесь быть таким человеком, которому стоит доверять. Не перед каждым выплачешься, да, не перед каждым покажешь свои эмоции. Поэтому вот зачастую люди, я опять возвращаюсь в дом, да, в жилой, люди живут иногда, не зная друг друга, соседи, и часто проходят мимо беды, которая буквально в соседней квартире. Поэтому вот как-то хочется, чтобы не проходили люди мимо, чтобы потом не сокрушались и не говорили, что ой, как печально вот это произошло с моим соседом, а я не был рядом, не смог помочь. Как-то нужно обращать внимание, наверное, на тех людей, с которыми ты живешь, с кем ты работаешь, вот вы говорили, с коллегами. И коллеги также, вот он ходит на работу, тихонечко сидит, там работу свою делает, а то, что у него происходит в душе, мы не знаем. И бывает ведь не всегда, вы говорите, считывать. Ведь часто случаи суицидов, когда мы удивляемся, человек ходил жизнерадостный, улыбался, веселился, смеялся, а потом его не стало.
3: Ну, к сожалению, такое тоже бывает. И вот то, о чем мы сегодня говорили, может иметь как раз-таки решающее значение.
2: Угу.
3: То есть проявлять эмпатию, но при этом не быть бестактным человеком, понимать, чувствовать, считывать вот эту невербальную речь. Могу я двигаться дальше? Могу я дальше задавать эти вопросы наводящие? Или лучше оставить человека в покое? Но здесь в каждой ситуации нужно чувствовать, именно чувствовать.
2: Ну, я бы еще добавила, наверное, боль через себя эту чужую не пропускать. Потому что если ты будешь каждую боль через себя пропускать, то тебя надолго не хватит.
3: Ну, наверное, такое качество свойственно только профессионалам, обычным людям. Обычные люди включаются в чужую горе, в чужую боль и проявляют некое такое сопереживание. Это тоже нормально. Сложные чувства – это нормально, это часть нас. Не надо их бояться, не надо от них уходить. Их нужно проживать.
2: Спасибо, Юлия. Надеюсь, что у нас все-таки будет больше счастливых людей.
3: Все в наших руках.
2: Да, и мимо никто не пройдет, мимо чужой боли, окажет своевременную эмоциональную поддержку.
3: Да, это важно.
2: Да. Сегодня в гостях у семейного доктора был прекрасный человек, медицинский психолог, консультант по питанию Юлия Замри. Спасибо большое, Юлия.
3: Спасибо, Вероника. Всего доброго.
1: Семейный доктор.
2: С вами была врач-аллерголог-иммунолог Вероника Калинкина. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, телеграм-канале «Семейный доктор», где можете задавать интересующие вас вопросы, на которые бы хотели получить ответы в нашей студии. Спасибо, слушайте нас и будьте здоровы. Берегите себя и своих близких.
1: Семейный доктор. Семейный доктор. На радио Югра. Радио Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 5 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
5: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 кг ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
6: «Вкус Югры» в центре Сургута. 12 и 13 сентября на центральной площади Сургута окружная выставка-ярмарка «Товары земли Югорской» совместно с фестивалем «Русское лето» за Россию. Более 150 производителей со всего округа. Приходите, покупайте Югорское. Ждем вас 12 и 13 сентября на пересечении Университетской и Ленина. Организаторы выставки-ярмарки, Департамент промышленности Югры и Фонд развития Югры при поддержке правительства округа. 0+.
7: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
6: Участвуй в викторине «Югра вместе» и выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины югравместе.рф, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
8: 16+.
9: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
10: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
11: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход – пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
12: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте. 50-41-01.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
13: Радио Югра. Главное окружное радио.
14: Ding-da-dum-da-ding-da-dum-da-dum-da-ding-da-ding-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum

0: предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
2: Здравствуйте, в эфире программа «По дороге безопасности». Меня зовут Даша Князова. Сегодня будем говорить о нетрезвых водителях. Каждое 10-е ДТП в стране совершает нетрезвый водитель. И последствия бывают разными. Кто-то теряет права, кто-то свободу, а кто-то собственную или чужую жизнь. В студии представитель управления госавтоинспекции МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре. Сегодня поговорим о том, как не подставить крест на своих правах и не перечеркнуть будущее одной необдуманной поездкой. И вообще, помните, алкоголь и руль – вещи абсолютно несовместимые. Но почему-то каждый раз приходится напоминать об этом снова и снова. Сегодня мы будем говорить о вещах, которые ошибок не прощают. И о тех людях, кто садится за руль после рюмочки, и о тех, кто считает, что пара бокалов вообще не помешает. Итак, давайте поговорим о том, как часто нетрезвые водители становятся все-таки виновниками аварии здесь у нас в Югре.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Дарья. Если брать статистику управления ГАИ, в текущем году у нас в округе зарегистрировано более 11 тысяч дорожно-транспортных происшествий, и порядка 250 произошли по вине водителей в нетрезвом состоянии. Ну, где-то процента 2,5 получилось от общего числа ДТП. Вот особого внимания заслуживает ДТП, которые, скажем так, мы их называем учетные дорожно-транспортные происшествия, ДТП с пострадавшими. Это те дорожно-транспортные происшествия, в которых погибли или были ранены люди. И таких ДТП у нас произошло 62 в текущем году по вине водителей именно в нетрезвом состоянии. Напомню, всего 734 дорожно-транспортных происшествия. И здесь, как мы можем заметить, процент уже составил 8,6, то есть в 4 раза выше. Угу. То есть это, скажем так, практика показывает, что водители в нетрезвом состоянии совершают тяжкие ДТП. Угу, угу. И вот в указанных дорожно-транспортных происшествиях у нас в текущем году 24 человека погибли и 96 получили ранения. Ну и в связи с этим мы принимаем необходимые меры.
2: Ну, о мерах мы обязательно сегодня еще поговорим. Вот, Евгений, скажите, правда ли, что опытный инспектор может распознать нетрезвого водителя еще до остановки? Ну, не знаю, по какой-то одной манере езды. Может быть, по какому-то взгляду. Как вообще это происходит?
3: Бывают разные факторы, по которым, скажем так, опытный инспектор дорожно-патрульной службы или сотрудник госавтоинспекции может распознать нетрезвого водителя, который, скажем, неосознанно совершает те ошибки, которые водители в трезвом состоянии, он бы просто не сделал. Угу. Где-то может выехать на встречную полосу, где-то зацепить бровку, повернуть, совершить очевидное нарушение правил дорожного движения, превысить скорость, неуверенно
2: вести себя на
3: вести
2: дороге.
3: Себя
2: да.
3: на дороге. Угу. В конце концов, ночью ехать без света, это может только нетрезвые водители.
2: Это
3: вот,
2: точно.
3: Да, зачастую эти факторы именно и показывают, что водители, находится в измененном состоянии.
2: И, скорее всего, в момент, когда представитель госавтоинспекции останавливает такого водителя, скорее всего, он точно нетрезвый. Вообще, существует ли допустимая доза алкоголя за рулем? Знаете, вот очень многие говорят, ой, выпью безалкогольного пива, или там выпью, не знаю, квас, кефир, что там будет? Вообще, вот, а в этих напитках, насколько мы знаем, тоже присутствует какой-то процент алкоголя. Так вот, что касается допустимой дозы, она вообще существует? И немного давайте поговорим про освидетельствование. Об этом процессе подробнее.
3: Что касается допустимой доли, у нас предусмотрено законодательством это 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха, либо 0,3 грамма на литр крови. Но это в зависимости от того, как проходит освидетельствование. Если, допустим, человек получил ранение в дорожно-транспортном происшествии, соответственно, у него берут кровь, и здесь показывают концентрации алкоголя в крови. Вот. И вот именно вот эта допустимая, скажем так, в кавычках, норма, она и предусматривает погрешность приборов. Вот тот же самый, как вы говорите, квас, кефир,
2: То есть они могут показать, и здесь как таковая ответственность не наступает, правильно понимаю?
3: Если будет, грубо говоря, 0,14-0,15 миллиграммов, покажет алкотестер, конечно, не будет.
2: Но это вот, как говорится, на месте освидетельствования, да? Но есть еще и освидетельствование, которое происходит в медучреждениях. Вот доставляют сотрудники ДПС в учреждение при подозрении на алкоголь или там на какое-то другое опьянение, наркотическое.
3: Либо просто при несогласии с результатами опьянения.
2: Тогда здесь как этот процесс происходит? Вот прям подробно, давайте вот по пунктам, что ли, да, расскажите, как это все происходит.
3: Водитель доставляется в медицинское учреждение, есть порядок, предусмотренный, скажем так, Минздравом и МВД России. В случае подозрения проводится исследование выдыхаемого воздуха на содержание паров алкоголя. При получении положительного результата показал, допустим, тот же самый алкотестер, поверенный, то есть в сертифицированной клинике. Вот через 15-20 минут проводится дополнительное свидетельство, то есть порядок предусмотрен приказом Минздрава. И заключение о состоянии алкогольного опьянения принимается именно по результатам двух этих попыток, скажем так. Вот. А если, как мы с вами уже говорили, то есть человек получил ранение, либо наркотическое опьянение, либо какое-то токсическое, тогда проводятся химико-токсикологические исследования. Берется пробу биологического материала, это может быть моча, кровь, то есть различные есть... скажем, эти, и проводится...
2: Точно такие же мероприятия.
3: Да, проводится освидетельствование, оно проходит чуть дольше, то есть пока, скажем так, различные там же применяются там химреактивы.
2: Ну
3: там,
2: да, понятно, да, все да, это
3: да.
2: уже
3: то есть сама процедура, да, это уже это. И нам выдается акт.
2: Вот, Евгений, вы немножечко затронули тему отказа от прохождения этой процедуры. Я правильно понимаю, если водитель, ему предоставляется право, значит, пройти это медосвидетельствование, он отказывается от этой процедуры, автоматически становится виновен в том, что он в нетрезвом состоянии? Или же все-таки тоже есть какие-то там...
3: Там не то, что в нетрезвом состоянии, есть ответственность за отказ от медицинского свидетельства, статья 12.26, часть 1. Там санкции, грубо говоря, аналогичные.
2: Если
3: статья
2: бы...
3: 12.8, да, да, да.
2: То есть, получается, нет смысла упираться, как говорится, да, и биться головой о стену, а лучше пройти медосвидетельство, тем более, если ты уверен в том, что ты абсолютно чистый трезв.
3: Ну, по сути, да. Ну, каждый выбирает для себя, то есть свою позицию выбирает сам.
2: Давайте разберем ситуацию, когда водитель попал в дорожно-транспортное происшествие, стресс, все понятно, ждет наряд ДПС, и чтобы вот этот стресс снять, он прибегает к тому, что выпивает алкоголь. Будет ли он в этом случае привлечен к ответственности за... Ну, пьяное вождение получается.
3: Я еще раз скажу, скажем так, о том, что есть пункт правил 2.7 ПДД Российской Федерации, согласно которому водителю запрещается употреблять алкогольные напитки, наркотические, психотропные вещества после совершения ДТП, к которому он причастен, до проведения освидетельствования состояния опьянения. Ну, соответственно, если водитель, там, грубо говоря, разволновался после ДТП или решил, скажем так, сгладить снять. Стресс, да, снять стресс, употребил алкоголь в ожидании прибытия сотрудников, он подлежит привлечению к административной ответственности по части 3 статьи 12.27. Вот санкция предусматривает штраф 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.
2: Давайте сейчас тогда еще немного подробнее остановимся на вопросе ответственности, которая грозит водителю за то, что он сел за руль в нетрезвом виде. Вот прям по пунктам. Сколько, когда, какой штраф?
3: Ну, по сути, статья 12.8 предусматривает за управление в нетрезвом состоянии штраф в размере, опять же, 45 тысяч рублей и лишение права на срок от 1,5 до 2 лет. То есть фактически санкции аналогичны как за отказ от медосвидетельствования, так и за употребление, скажем так, веществ алкогольных, там, наркотических, токсических после дорожно-транспортного происшествия.
2: Хорошо, а если так случилось, что человека лишили права управления автомобилем за нетрезвое вождение, но он, как говорится, махнул рукой и все равно повторно сел за руль, опять же пьяным и опять,
3: виде,
2: же,
3: да.
2: и опять же без прав. Здесь какие санкции?
3: Ну, здесь опять же у нас идет статья Уголовного кодекса. 200,
2: уже уголовная,
3: да,
2: получается.
3: Уголовный кодекс 264 прим. 1. И там идет уже вплоть до лишения свободы, и там уже и штрафы повыше, если не ошибаюсь, до 500 тысяч рублей.
2: Нормальненько так.
3: Да,
2: да. Ну и в завершение разговора сегодняшнего давайте поговорим о том, какие мероприятия проводит госавтоинспекция для предотвращения нарушений, которые связаны с управлением транспортом в состоянии алкогольного опьянения.
3: В целях профилактики нетрезвого вождения госавтоинспекции реализуется комплекс мер. Вот он достаточно разносторонний, это начиная как от стандартных, там, можно сказать, профилактических рейдов, там допинг-контроль в ночное время, по выявлению водителей в нетрезвом состоянии, так и профилактической составляющей, то есть различные компании, там «Не пей за руль» или «Нетрезвый водитель». То есть агитационная составляющая
2: тоже присутствует.
3: Да, тоже присутствует. Здесь у нас и массовые проверки находятся. И зачастую мы говорим о том...
2: Вот я только хотел спросить,
3: да,
2: а госавтоинспекция оповещает, да?
3: Да, конечно. Вот массовые проверки, они, скажем так, нацелены на то, чтобы люди знали, что их проверят. То есть мы такого-то, такого-то, госавтоинспекция там в субботу вечером будет проводить... массовую проверку на управление транспортом в нетрезвом состоянии, когда фильтруется 100% потока.
2: А как вам кажется, а если не предупреждать водителей о том, что госавтоинспекция в рейд выходит, будет больше тех, кто позволит себе сесть за руль в нетрезвом виде, или это не играет значения?
3: Ну, у нас же самое главное, то есть, ну, не составить протокол, не написать штраф там какой-то, не лишить водителя. Профилактическая составляющая — это основное. Ведь чем меньше будет, скажем так, нетрезвых водителей на дороге, тем для безопасности дорожного движения лучше.
2: Конечно, конечно. Мы говорили сегодня о нетрезвом вождении. В студии сегодня был представитель управления госавтоинспекции МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре. Спасибо, до свидания.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
0: Радио Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.
4: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник. И получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина. Магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. Огер НП 304-662-533-101. 2026 год.
6: Участвуй в викторине «Югра вместе». И выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины yugravmeste.rf, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
7: 16+.
8: Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, дуешь в спины пешеходам, гонишь их, кого куда, под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
10: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
11: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
13: «Югра» — главное окружное радио.

знаете, эти улицы помнят многое. Подожди меня после концерта,

0: радио Югра. Реклама.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 5 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 кг ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1 329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
3: Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, дуешь в спины пешеходам, гонишь их кого куда, под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Звонок для учителя, а суперцены на важные анализы в гемотест для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
8: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
7: Реклама – лишние расходы.
8: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
9: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
10: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
11: Участвуй в викторине «Югра вместе» и выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины «Югравместе.рф», регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
12: 16+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Каждый день, утром и вечером.
2: В жару и холод.
3: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
4: Мы здесь, мы стоим у перехода.
5: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
6: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
7: Участвуй в викторине «Югра вместе» и выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины yugravmeste.rf, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
8: 16+. Департамент региональной безопасности автономного округа напоминает. Телефонные мошенники часто используют специфические слова и фразы-маркеры, чтобы вызвать доверие или страх, заставляя жертву действовать быстро и импульсивно. Основные фразы мошенников. Здравствуйте, это служба безопасности банка. Подозрительные операции по вашему счету. С вами разговаривает следователь. Не кладите трубку. Безопасный счет. Вернем украденные деньги. Получите вознаграждение. Спасайте родственников. Помогаете поймать мошенников или преступников. Я в беде. Срочно нужны деньги. Или это срочно переведите на эту карту. Это ваш руководитель. С вами сейчас будет разговаривать сотрудник ФСБ. Услышав такие слова, немедленно прерывайте разговор.
9: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
10: Национальные проекты России.
11: 0+. Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые. Круглые, квадратные и крона. Пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
12: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Местное время 20 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Их опыт и стойкость раскрывают истинную историю Севера. Мы погрузим тебя в эмоции, мысли и испытания.

0: тех, кто покорял земли, науку и саму природу Югры. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
1: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова, и в этой программе я предлагаю нашему слушателю на несколько минут войти в историю. Быть не наблюдателем, а участником событий. Примерить на себя костюм нашего героя, личности, которая уже вписана в историю России и Югры. И чтобы твоя история стала действительно твоей, наш слушатель, сегодня ты станешь первопроходцем Тобольского севера Александром Александровичем Дуниным Гарковичем.
0: Это твоя история.
1: В конце 19-го, начале 20 веков огромные просторы Тобольской губернии оставались терра инкогнито, белым пятном на карте России. Тебе доверили лесничество, а оно здесь включало Березовские, Сургутские и Самаровские уезды. Занимало 68% территории губернии, превышая площадь многих европейских государств. И до твоего прихода эти земли были практически не изучены. Твое пятилетнее странствие зимой и летом стало настоящим подвигом. У тебя за плечами опыт военных походов, работа в лесоустроительных партиях и таксация лесов в центральных губерниях. И на севере тебе пришлось столкнуться с новыми суровыми испытаниями. Бассейн реки Вах был и остается одним из самых труднодоступных мест. В конце 19 века интерес к региону был огромен, но непроходимая тайга, болота и отсутствие дорог делали его почти недоступным. Только ты сумел проложить путь сквозь эти преграды. В 1898-99 годах ты совершил 3 экспедиции. Их результаты легли на стол губернатора и губернского управления. Журналисты окрестили эти доклады «открытием Тобольской Америки». К твоим материалам прилагались карты, составленные тобой вручную, без специальных инструментов, по визуальным наблюдениям. Но не все встретили твой труд с восторгом. Золотопромышленник и исследователь Николай Латкин назвал твою работу несерьезным исследованием, хотя отметил ее полезность. Однако уже в 1903 году ты приглашен в Императорское русское географическое общество. Ты стоишь перед аудиторией и рассказываешь о Тобольском севере. Свое выступление сопровождаешь фотографиями и картами. Это произвело впечатление даже на столичные газеты. Правительственный вестник отмечал, что Тобольский север был известен меньше, чем некоторые районы Африки, и условия для исследования там были крайне тяжелыми. За этими весьма точными и красивыми эпитетами стоит твоя колоссальная работа. В 1904 году твоя карта Тобольской губернии была удостоена медали имени Пржевальского. Комиссия по присуждению наград признала твою работу уникальной. Она опиралась на все существующие картографические материалы и была дополнена твоими собственными маршрутами протяженностью 26 500 верст. Это более 28 000 километров. Порой ты сам не веришь, как смог такое проделать. В начале 20 века перед регионом стояла еще одна сложная задача – организация регулярных рейсов пароходов по Оби-Иртышу. Условия судоходства были крайне сложными. Отсутствие точных карт, извилистые фарватеры, подводные мели и обилие опасных участков делали плавание крайне затруднительным. В 1903, 1906 и 1907 годах ты лично исследовал низовья Оби. Твои работы заложили основу для создания локаций и карт, без которых дальнейшее освоение региона было бы невозможно. Твои экспедиции 1909 года были невероятно сложными. 29 августа вы вышли из Тобольска, но погода на севере усложнила задачу. 20 дней ушло на путь до Абдорска и обратно. Вас задержали штормы, туманы, поломки и мель. Из 10 дней в низовьях Оби только 2 оказались благоприятными для замеров. Температура воздуха колебалась от плюс 17 до минусовых градусов, а воды от плюс 13 до плюс 1. Несмотря на все трудности, тебе удалось провести промеры фарватеров в Хаманельской, Надымской и других протоках. Твой труд не остался незамеченным. Управляющий госимуществами Тобольской губернии и тобольский губернатор ходатайствовали о твоем награждении и повышении. Последняя экспедиция 1909 года стала завершающим аккордом твоего многолетнего служения науке. Александр Александрович Дунин-Гаркович, ты пример мужества, настойчивости и преданности делу. Ты не просто открыл неизведанные земли, ты дал им голос. Твои карты, доклады, экспедиции стали тем мостом, который связал суровый север с центром России. Ты доказал, что даже в эпоху пара и телеграфа настоящее открытие требует не только смелости, мудрости, но и терпения, упорства и любви к своему делу. Твои маршруты стали основой для строительства новых селений, прокладки торговых путей и развития судоходства. Ты подарил миру не только карты, но и понимание того, что каждый уголок России достоин изучения. Прошло более 100 лет после твоих экспедиций. В эпоху спутников и нейросетей твои карты, твои рукописные пометки, материалы из экспедиции лежат в архивах, как немые свидетельства того, что Север когда-то был другим, неведомым, диким, требующим человеческой смелости. Ну что же, слушатель, положи компас и записную книжку, теперь ты путник 21 века. И если твой смартфон в лесу покажет нет связи, вспомни, 100 лет назад здесь не было ни связи, ни карт, ни даже уверенности, что ты вернешься. Зато была вера в себя. И именно она проложила тот путь, по которому сегодня шагает целый мир. Более подробно о жизни и достижениях Александра Дунина-Гаркавича я поговорю с историком Дмитрием Васильевичем Филипчуком.
0: Это твоя история.
1: Здравствуйте, Дмитрий Васильевич.
2: Здравствуйте, Рената. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Имя Александра Александровича теперь так прочно связано с Югрой, но местным он не был. Откуда он родом? Несколько слов про его период жизни до Тобольского севера.
2: А вот вы знаете, этот вот человек, судьба Александра Александровича Дунина-Гаркавича, это лишний пример того, как на изучение нашего края, богатого, интересного во всех отношениях, идут люди, изначально не жившие в этих местах. Это вот один из тех примеров, когда люди приезжают на Тобольский север, остаются здесь и считают его второй родиной. И опять же, это прямой упрек нам, потомкам этого человека, как мы транжирим память о первопроходцах, о первоиспытателях, исследователях нашей родной земли.
1: Мы мало о них говорим.
2: Да, мы говорим, но недостаточно говорим. И слава Богу, что мы говорим.
1: Что мы с вами говорим об этом, да.
2: Вот. Что касается Александра Дунина-Гаркавича, на самом деле, не мог он предполагать, что судьба его забросит на Тобольский север. Ведь его рождение и первые годы жизни прошли далеко от здешних мест, на западных границах Российской империи. Родился он 10 апреля 1854 года в местечке Рожаны Гродненской губернии. Это территория Западной Белоруссии. Недавно сравнительно территория вошла в состав Российской империи. Семья Дуниных-Гаркавичей принадлежала к мелкопоместному шляхетству, дворянству польскому. Угу. Вот. И, в общем, на первом родным языком Александра Александровича Дунина-Гаркавича был польский язык. И само собой разумеется, что отсутствие языковой практики и недостаточное владение русским языком могло бы сказаться на его карьере в будущем. Но, получив блестящее домашнее воспитание, домашнее образование, маленький Саша родителями был отдан в Гродненскую классическую гимназию, где обучение шло на русском языке. Вот как ни крути, много можно сказать о том, что это была русификация насильственная или что-то еще. Любят у нас поговорить на эти вот подводные национальные камушки, да, национальной политики и того времени, и более поздних времен. Но я считаю, что владение государственным языком, русским языком на тот момент, государственный русский язык, оно дало шанс и юному Саше, и многим его сверстникам сделать карьеру в Российской империи. Даже выходцам из чужеродного культурно-шляхетского окружения. Вот. Закончил он гимназию, проучился там он 3 года. В Лисинское среднее профессиональное училище поступил. И получил там специальность техника лесовода и лесного кондуктора. Но лесной кондуктор – это, по сути дела, лесной учетчик, лесной смотритель. Что вот достаточно такая приличная должность. Вообще, с малых лет, а места в Гродненской губернии очень красивые, такие романтичные, будем так говорить.
1: Да? Живописные, романтичные.
2: Живописные. Угу. Саша с детства полюбил природу. И вот, в конце концов, тот выбор будущей специальности, связанный с природой, связанный с лесом, он был отнюдь не случайен. А вообще, за свою жизнь он был свидетелем огромного количества судьбоносных событий. Это 6 войн, которые вела Российская империя.
1: Он участвовал в каких?
2: Он участвовал только лишь в войне на Балканах, русско-турецкая война 1877-78 годов. Но, согласитесь, общество было пропитано просто-напросто вот этими внешнеполитическими событиями. Ни одна война, которую вела Российская империя, она не могла пройти мимо отдельного человека.
1: Вы сказали только лишь, но я хочу сказать, что вот там он получил колоссальный опыт, который помог ему.
2: Во-первых, колоссальный опыт. Он пошел на войну как добровольцем. Добровольцем, значит. Хотя к этому времени, в 1875 году, он поступил на службу в лейб-гвардии гренадерской его императорского величества, государя-императора Александра II полк. Вот. Он пошел на службу, значит. И действительная служба, так бы сказать, по призыву. Понимаете? По призыву. Но здесь мы должны уточнить. Когда в 1877 году началась русско-турецкая война, то многие из этого гренадерского полка по разным причинам отказались идти на Балканы. Вот был такой момент, достаточно такой, может быть, накладывающий пятно на историю этого полка. Все-таки императорский полк, либо гвардейский, значит. И те, кто ушел, не пошел на Балканы, значит, те вынуждены были уйти или в другие полки, или вообще покончить с армейской службой. Саша изъявил желание пойти добровольцем. Александр Александрович, не будем уж фамильярничать, да? Пошел добровольцем, быстро заслужил авторитет и среди товарищей, и среди командиров, закончил службу унтер-офицером достаточно прилично и получил медаль за храбрость. Получил медаль за храбрость, об этом, в общем-то, вот этот факт очень много.
1: Но говорит. Мы не знаем, какой подвиг он совершил.
2: Мы не знаем, какой он совершил подвиг, но в те времена орденами и медалями государство не разбрасывалось. Чтобы заработать медаль, нужно было на самом деле что-то совершить экстраординарное, это свой личный подвиг сделать, понимаете? Вот. И наверняка совершил какой-то поступок, который произвел впечатление и на командование, вот, которое представило его к этой медали. Потому что каждая награда, каждая медаль – это еще и денежное содержание.
1: Он проделал здесь у нас колоссальную работу, невероятно тяжелую работу. Дайте описание этой его работы в экспедициях. Знаете, с чем я хотела бы сравнить? Вот иногда какие-то вещи нужно на пальцах рассказать и объяснить, потому что, ходил в экспедициях. Знаете, один студент спросил у лектора, а в чем подвиг Гагарина? И лектор ему объяснил, что, представляешь, построили агрегат из 9-этажку, наполнили до отказа горючим, посадили туда там наверх Юрия Алексеевича, отправили его, подожгли, да, отправили в космос. Когда на пальцах, тогда понятно. Александр Александрович Дунин-Гаркавич, он что сделал конкретно? Он каждую кочку обошел у нас...
2: Образно выражаясь, да.
1: В лесах, которые, извините, пол Европы могут занимать.
2: Во-первых, Самарское лесничество.
1: Каждую речку описал.
2: Самарское лесничество, прошу прощения. Да. Оговорка. Самаровское лесничество на самом деле было крупнейшим лесничеством в Российской империи. Которое, вот вы сказали в своем вступительном рассказе, занимало площадь нескольких европейских государств. Мы сейчас-то говорим, что наш округ может вместить в себя территорию нескольких европейских государств, да? Вот. А в то время вот Самаровское лесничество, казалось бы, где Самарова? Вот, и здесь сидит человек, который является лесничим, Самаровское лесничество. Ну, сиди, бумаги перебирай, да. Но не сидел человек на месте, потому что эта территория на самом деле была и остается во многом терра инкогнита. Многие загадки еще не разгадали этой территории, наших лесов, наших рек, наших озер. Вот. И когда он в 1890 году приехал в Самарово, он понял, что здесь его ожидает, как говорится, работа несопоставимая с тем, чем он занимался до того времени. А он ведь работал еще и в центральных областях. И вот с чего начинает этот человек. Это не просто лесничий. Это ученый-исследователь. Я просто-напросто на первом плане ставлю слово «ученый». Ученый-исследователь. Чем он занимается? Он начинает скрупулезно собирать, изучать, систематизировать, регламентировать все, что до него было сделано предшественниками, путешественниками, исследователями разных времен, эпох, систематизировать знания о веренном ему лесе.
1: В общем, занимался архивами.
2: Архивами. Вот сугубо такая системная работа. Потому что ему нужно было, как человеку пытливому, понять, в каком направлении двигаться дальше.
1: И он стал двигаться куда-то.
2: И вот он с 1890 по 1897 год, он занимается систематизацией архивов. Занимается в Тобольском губернском музее. Занимается в архивах там разных ведомств. И работа вот за эти 7 лет была до такой степени проделана колоссальная, когда в 1895 году в Кургане проходила сельскохозяйственная выставка, и результаты работы Дунина Гаркавича были представлены на этой выставке. А это не просто, как говорится, статистические отчеты. Это документ, который давал описание перспектив, что дает Тобольский лес, что дает вот эта природа, может дать России. И представьте себе, вот на этой выставке, на сельскохозяйственной, Тобольский север был представлен как наиболее перспективный для изучения и освоения регион России. И вот эта вот работа заслужила большую серебряную медаль Курганской сельскохозяйственной выставки. Затем в 1896 году он отправляется в Сургутский уезд. Он не сидит на месте, он мотается из уезда в уезд, из поселения в поселение. Вот. Проводит перепись в рамках всероссийской переписи. Он проводит перепись инородцев в Сургутском уезде. Не просто статистика гольная, сколько всего населения, сколько женщин, детей. Он описывает этнографию, он описывает хозяйство, он описывает условия жизни, описание жилища. Это такой богатейший материал он собирал.
1: Дмитрий Васильевич, я журналист, я сейчас веду проект, да, по истории. Вы историк. Все материалы, которые мы с вами берем, начинаем изучать, так или иначе ниточка приводит к Дунину Гаркавичу. Да, мы его все время цитируем. Мы на него все время полагаемся. Всегда обращаем.
2: Я немного забегу вперед. Угу. Вот эта вот книга, которая, слава богу,
1: у вас в руках, Тобольский север,
2: она
1: книга.
2: Была
1: том
2: переиздана
1: 3.
2: Уже в наше время, а появилась в начале 20 века вот Тобольский север. Вот этот том 3 у меня в руках, этнографический очерк местных инородцев, вот как раз вот о чем мы с вами говорим только что. Это основополагающий труд, с которого каждому исследователю нашей территории нужно начинать знакомство с Югрой. Потому что многое из того, о чем писал в конце 19-го, начале 20 века Дунин Гаркавич, оно не потеряло своей актуальности в наше время, в веке 21-м. 100 с лишним лет спустя.
1: Давайте вот о чем поговорим. Он изучает заповедники. Он это делал один? Грубо говоря, он один, что ли, путешествовал? Он это в составе какой-то экспедиции? Чем он был оснащен?
2: Ну, понимаете, в чем дело. Во-первых, как часто бывает, на него первоначально смотрели как на чудака. Ну, хочешь, как говорится, ты ездишь в командировке, ты ездишь, значит, по территории веренного тебе лесничества, у тебя есть должностные обязанности. Вот самое главное, чтобы ты выполнял свои должностные обязанности. Вот, остальное время, если оно у тебя есть, чем ты занимаешься, это твой побочный труд. Как часто бывает...
1: Звучит так, как будто бы он мог этого и не делать.
2: Да, да. Вот этот человек, который был одержимым, в хорошем смысле этого слова, идеей доказать, что Тобольский север, а терра инкогнито для не только обывателя, но и для государственных структур... Б. Территория, которая очень перспективная, а самое главное, он не стремился к личной славе. Это был человек государственного мышления в лучшем смысле этого слова. И вот представьте себе, вот когда с 1890 по 1897 год он наряду с выполнением своих непосредственных обязанностей как главного лесничества, самаровского лесничества, ездит по территории, он собирает попутно вот этот вот богатейший, описательный, статистический, этнографический материал, работает, как я уже сказал, над систематизацией ранних исследований, он в конце концов в результате-то не просто получает вот эту вот медаль Курганской выставки, не только, значит, дает блестящее описание состояния жизни инородцев в Сургутском уезде, когда занимается как уполномоченный по проведению переписи населения в Сургутском уезде, он приходит к выводу о необходимости системного исследования, системного комплексного изучения Севера как перспективнейшей территории Российской империи. И вот, если разбить его жизнь и деятельность на Тобольском Севере на три периода, вот первый период с 1890 по 1897 год, это как раз, вот, по сути дела, подготовительная работа. Он только вникал в эту территорию. Он был поражен богатством этой территории, был поражен тем несоответствием состояния Тобольского Севера от реальности, от несоответствием тому, чем мог бы быть Тобольский Север, если бы к нему было приковано внимание надлежащее, понимаете? И вот в 1898 году начинается новый этап, он уже получает добро сверху, ну и, соответственно, через там различные бумажные тяжбы и так далее и тому подобное, у нас, как обычно, все делается с неохотцей, с недоверием и так далее и тому подобное. Вот с 1898 года и, по сути дела, до революции 17-го года это комплексное изучение Тобольского Севера, которое вылилось, в конце концов, вот три тома вот этой книги «Тобольский Север».
1: Дмитрий Васильевич, он был один, он всем этим один занимался?
2: Первоначально, по сути дела, это была личная инициатива.
1: Какая помощь, через, какая поддержка?
2: Через договоренности. Вот если
1: он говорить, где-то пешком идет, где-то лодкой плывет.
2: Конечно.
1: Где-то и на оленях едет.
2: Да. То есть договаривался с местными жителями. Это был человек, который умел с людьми разговаривать. Где-то, как говорится, платил свои деньги. Потому что, еще раз говорю, что на первых порах его вот эта вот заинтересованность поначалу не вызывало ни у кого такого внимания. Ну, занимается, лишь бы, как говорится, выполнял свои служебные обязанности. А когда вот уже полностью с бумагой на руках, с цифрами, с расчетами, с описанием, он стал стучаться в высокие кабинеты и доказал, что Север достоин того, чтобы его изучали. И причем, смотрите, все экспедиции, которые раньше организовывались на Тобольский Север, будь то это экспедиции, которые организовывались Академией наук, Российским императорским географическим обществом, экспедиции, которые проводились сведомо российских властей иностранными путешественниками, да, они носили такой достаточно узкий характер, описательный. Природа, состояние остяков, вагулов, самоедов, да? Ну, такой, не было такого комплексного изучения. По сути дела, Дунин Гаркавич стал первым в этом плане. И первым, вот что меня поразило, когда я стал знакомиться с жизнью этого человека, с его трудами, наверное, первый исследователь Тобольского Севера, который стал настаивать в том, что Север – это единое целое, которая требует детального, системного, скрупулезного изучения природы, общества, людей, которые проживают в условиях этой природы, и самое главное, отдельного человека, как части природы и части общества. Вот то, что Дунин Гаркавич впервые стал обращать внимание на человека отдельного, человека отдельного, это его выделяет из плеяды всех, кто занимался Тобольским Севером до него.
1: Ему помогал губернатор Николай Львович Гандати. Я правильно сказала фамилию?
2: Да,
1: ударение.
2: Да,
1: Гандати.
2: Гандати.
1: Он сотрудничал со всевозможными обществами, до каких мог дотянуться. Команды парохода «Тобольск», добровольные помощники из числа местного населения, то есть...
2: Это вот как раз второй этап с 1898 по 1917 год. Вот я говорю, что второй этап его жизни, когда он конкретно конкретно занимается он, уже комплексным
1: да,
2: изучением.
1: Он был известен населению, не знаю, может быть, в газетах о нем писали, и поэтому люди тянулись помогать. Либо он сам как-то пробивался.
2: По-разному.
1: Но он был популярен при жизни?
2: Но он был достаточно известен.
1: Известен, да?
2: Да, потому что молва о странном лесничем шла впереди его, значит. И когда он приезжал в какое-то селение, значит, по-разному люди относились, но он умел к себе располагать людей. Он был порядочным человеком.
1: Да.
2: Порядочным человеком. Угу. А северяне – это такой народ, который долго присматривается и кого-то отвергают, а кому-то, как говорится, всю душу изольют.
1: Дмитрий Васильевич, я уже просто к середине нашего рассказа, уже ближе к финалу даже, поняла, что я уже просто, наверное, хочу влюбиться в этого человека, потому что, правда, ветеран войны с орденами, ученый, тяжелую работу провел, исследование, такие достижения имеет, интеллигентный, на фотографии.
2: Сердце свободное.
1: Интеллигентнейший человек, в красивой форме. Ну, правда, черно-белая фотография, ну, там, если представить, еще золотые пуговицы.
2: Так, золотые пуговицы.
1: Но еще и порядочный. Ну,
2: порядочный,
1: вообще.
2: Да.
1: Давайте поговорим про личную жизнь, как она у него складывалась. Я понимаю, что он персонаж для семейной жизни очень сложный. Он где-то все время ходит.
2: Он сложный раз, и, к сожалению, мы ничего не можем сказать о его личной жизни. Точно известно, что семьи у него не было. Потомков он не оставил после себя. К сожалению, почему-то
1: сказал, мы просто,
2: его было свободно.
1: Мы просто разошлись с ним в эпохах. Елки-палки,
2: да.
1: Блин. Муж, закрой уши.
2: Вот, а так, извините, на самом деле партия была выгодна для многих девиц, потому что за свои труды он получил чин действительно статского советника, к нему могли обращаться ваше высокопревосходительство, потомственное дворянство. Много потеряли.
1: Да, ну я, наверное, схожу к памятнику, вздохну и пойду дальше.
2: От несостоявшейся. На самом деле, и вот смотрите, когда он уже стал достаточно известен своими исследованиями, когда он, правильно говорите, что он стал стучаться во все двери и общественных организаций, и государственных структур, был отмечен высоким титулом, отношение к нему со стороны властей изменилось. Вот я все-таки мечтаю, что, может быть, когда-нибудь мы с вами о губернаторе Гандате сделаем.
1: Сделаем, программу. Обязательно.
2: Вот, потому что это была личность тоже достаточно интересная, в какой-то степени трагичная и экстраординарная.
1: Как он скончался? Сколько я знаю, за письменным столом?
2: Он скончался за письменным столом. И вот надо отдать должное людям, которые были облачены всеми полномочиями со стороны советской власти, а любой журнал в середине 20-х годов, это, по сути дела, партийный журнал, да, идеологический журнал, и пропустить какую-то антисоветскую крамолу там, или поставить под вопрос лояльность человека, о котором пишут к советской власти, было чревато для редакции. Ну вот, был опубликован в одном из журналов «Некролог», в котором, по сути дела, были прописаны слова, под которыми я, под каждым из этих слов, я готов подписаться. «В лице Дунина Гаркавича Тобольский Север получил своего неутомимого исследователя, отдавшего все свои силы, все здоровье, все знания на изучение этого обширного края, который нес в себе колоссальные природные богатства. После смерти уже от новой власти Александр Александрович заслужил признание, которого зачастую ему не хватало вот последние 10 лет его жизни».
1: Ну, мы с вами сегодня познакомили, если кто-то не знал, слушатели, с этим человеком. Я напомню, мы говорили об исследователе Тобольского Севера Александре Дунине Гаркавиче. Спасибо вам большое. Наш разговор подошел к концу. С вами были историк Дмитрий Васильевич Лепчук и Рената Гасанова. До встречи.
0: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
3: Радио «Югра». Югра. Главная музыка на окружном. Радио «Югра». Реклама.
4: У Участвуй в викторине «Югра вместе» и выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины югравместе.рф, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
5: 16+.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
9: Мам, а я принцесса?
10: Конечно.
9: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
10: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
9: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
11: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
12: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что спит, существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
13: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН П. 304-662-533-101, 2016 год.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
14: Радио Югра.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Участвуй в викторине «Югра вместе» и выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины югравместе.рф, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
2: 16+.
3: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
2: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Участвуй в викторине «Югра вместе». И выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины югравместе.рф, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
4: 16+. Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 20. Запомнил? 8 800 100 ровно 94 20.
4: Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
5: Лайк.
4: Общение.
5: Лайк.
4: Знания.
5: Лайк.
4: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
6: Участвуй в викторине «Югра вместе». И выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины югравместе.рф, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
7: 16+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Главное окружное радио.
1: Которые тебе творятся незнакомыми. Друг друга без сил. Окурили на балконе. Упали без сил.

0: радио Югра. Реклама.
1: Участвуй в викторине «Югра вместе» и выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины югравместе.рф, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
2: 16+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама. Участвуй в викторине «Югра вместе» и выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины югравместе.рф, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
1: 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Участвуй в викторине «Югра вместе». И выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины югравместе.рф, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой Югре и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
2: 16+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
0: Радио.

0: Участвуй в викторине «Югра вместе» и выигрывай ноутбуки, квадроциклы, велосипеды, телевизоры, автомобили, квартиры и множество призов. Заходи на сайт викторины югравместе.рф, регистрируйся, отвечай на вопросы о нашей любимой «Югре» и приходи по своему адресу за подарками и призами. Викторина будет доступна в каждом населенном пункте автономного округа.
1: 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: Радио «Югра». Главное, главное окружное радио «Югра».
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главная музыка.